0: Артем Сорокин на русском радио.
1: А на календаре, между тем, четверг. Намек на пятницу в продолжении песни Мота. Намек на нас. Многие так четверг и называют. Завтра пятница. Впрочем, особо опытные офисные работники знают, что если начать отдыхать в четверг, тусить в четверг, то будет 4 выходных. Но это редко такое случается. У нас же с вами задача провести хороший продуктивный день. Сегодня 10 сентября. И я думаю, что нам даже особенно стараться не придется. Знаете почему? Ну вот, например, в астрологии принято считать четверг самым удачным днем недели. Все потому, что это день Юпитера, который покровительствует большому везению, а также закону и порядку. Ну, например, любые судебные разбирательства, урегулирование споров и конфликтов лучше всего планировать в четверг. Не перестаю повторять, как четверговый ведущий, ну, в смысле, я очень часто работаю в ночь со среды на четверг.

четверг. Что к начальству лучше всего подходить в четверг? Ну, потому что завтра пятница, начальство относительно лояльно. Это лучше, чем в понедельник и лучше, чем во вторник. Так что подумайте об этом. 307, столица русской радио. У нас в продолжении много-много хороших песен. Максим прямо сейчас. Такая.

ванная, как и другая маленькая комната с кафелем, места, известные своей тишиной. Я бы даже так сказал, это те немногие места в нашей жизни, где еще относительно тихо. Если еще и телефон с собой не брать, можно сказать такие комнаты раздумий, комнаты размышлений о жизни. Зашел в ванную, закрыл дверь, сидишь и думаешь о жизни, о судьбе, о дне сегодняшнем, о том, как действовать. Тут главное условие, чтобы никто из родных не стучал, а то скажут, ну сколько можно сидеть, а выходи уже, хватит там о жизни думать, давай выходи, мне пора уже на работу собираться. Ну а так, если никого не беспокоить, можно и книжку почитать. В общем, мне кажется, друзья, знаете, в современном медийном шуме уединиться очень даже полезно, а то тут ролики, тут звонки, тут написали, тут рилсы, тут кружочки, там квадратики, и в общем, весь день прошел, голова кругом. Осознанность, вот чего многим из нас, не хватает. 3:21 в столице, с вами Русское радио, меня зовут Артем Сорокин. Всем замечательного начала этого дня. Хай-фай в продолжении.

вот сколько езжу на поездах, больше чем 36 часов не было. Какой-нибудь Москва, Сухум, старенький. И каждый раз думаю, а как же люди ездят по маршруту, например, Москва, Владивосток, от 6 до 7 дней. Это же не поездка, это какое-то испытание на прочность. Это целая жизнь в вагоне поезда, целая вечность. Особенно если без душа. Ну, а с другой стороны, как большой любитель поездов,

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Равнины, поля, леса, города. Ну, в общем, это большущее наслаждение. Всем любителям поездов я передаю пламенный привет. Не то чтобы не люблю самолеты, но поезда все-таки, наверное, больше. Нас много!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Да, как же хочется остаться с хорошей теплой погодой. Конечно, поезд с надписью «Лето» уже как 10 дней от нас ушел, но мы еще чувствуем его присутствие. В осени, конечно, тоже есть свои плюсы. Листья, романтика, краски, свежесть, уют. Но главное, чтобы не было как в том мемчике. Помните, осень, ожидание, плед, камин, книги, фильмы, теплая компания, реальность. Сопли, сопли, сопли, сопли, сопли, сопли, сопли. Блин, ну как так? А с другой стороны, друзья, знаете что? Без холодной погоды мы бы не смогли понять с вами всю прелесть тепла. Так что у природы все гармонично, и давайте, конечно же, ловить кайф от того, что мы имеем. Сегодня 10 сентября, четверг. Ну, например, от чего можно ловить хорошее настроение? Сегодня, оказывается, день карамельного чизкейка, день разноцветных букетов. Вот хороший вариант как-то сегодня себя порадовать немножко какой-нибудь вкусняшкой, подарить букет любимой женщине. Дорогие мужчины, вы здесь?

0: На этой неделе номер третий.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер второй.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер первый.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

«Боже, как трясет от родного мужчины», спела Ани Лорак. Ну, я надеюсь, трясет в хорошем смысле, в положительном, мол, на пике эмоций и радости совместного пребывания, а то ведь трясти-то может и в обратном смысле, когда, ну, бесит просто человек. Хотя, честно говоря, потрясывает-то в любых отношениях, давайте будем откровенными, друзья. Это только молодежь в розовых очках думает, что отношения — это лишь одна радость. Да нет! И радость, и грусть, и раздражение бывает, и негодование, и возмущение, и ревность, и чего только не бывает. Но мне кажется, что вот все эти чувства мы с вами просто обязаны учиться контролировать. Иначе для чего бы мы вообще собираемся в отношениях? Для того, чтобы мучить, что ли, друг друга? Да нет. Собираемся мы для того, чтобы сделать друг друга счастливыми. Поэтому, если что-то не получается, если есть какие-то возмущения,

0: раздражение. Я думаю, что мы с вами должны просто учиться быть терпеливыми. Звучит красиво, согласен. По факту не всегда получается, но мы-то будем стараться.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Папа, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: эту клевую заводную песню Звонкова мы с вами начинаем новый день на русском радио. Благодаря таким песням все как-то кажется бодрее, правда, друзья? Как говорил Ключевский, музыка — это лекарство, которое помогает преодолеть депрессию, мрачные стороны жизни, проблемы и неудачи. А потом дарит желание жить. Так что день сегодня должен быть хорошим благодаря лучшим любимым песням. И знаете, чего я пожелаю всем нам, друзья? Это хороших новостей. Вот, например, вы ждете чего-то, ждете какого-то события, ждете чего-то хорошего. Я пожелаю, пусть, хотя бы на какой-то сантиметр, на хотя бы какой-то миллиметр, на хотя бы на какой-то процент вот это событие обязательно приблизилось. 4:46 в столице. Всем большущий привет. Русское радио. Здесь меня зовут Артем Сорокин. В продолжении у нас Сергей Лазарев. Цвета одного. Пусть сегодня будут хорошие цвета.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит,

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Девушки, женщины и русские, и нерусские, все с утра, как правило, едут на работу, на учебу, по каким-то делам. Может быть, работа не слишком приятное занятие, но куда-то ведь надо утром пойти красивой, как в той шутке. И можно сказать даже так. Себя любить не забывайте и утром в зеркало глядя. Себе любимой пожелайте прекрасного цветного дня, чтобы все сегодня было хорошо. Это, в общем, для тех мои пожелания, у кого сейчас утро, кто недавно проснулся, собирается на работу, едет уже на работу. В общем, пусть сегодня все получается. 10 сентября, четверг. Не будем забывать, что завтра уже что? Ну да, если четверг плюс один, там получается пятница. Несложный подсчет. Я желаю вам сегодня, пусть все складывается, пусть все получается. Пусть в течение дня произойдет какое-то такое интересное событие, что вы почувствуете себя счастливым человеком.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.

0: Сколько вещей уходят из нашей жизни, маршрутки понемногу куда-то пропадают, хотя еще нет-нет, появляются. Помните, еще было такое понятие, как пейджер, полароид, кассетные плееры пропали, видеомагнитофоны пропали, что еще, тамагочи, дисковые телефоны, таксофоны, тетрис. Ну, в общем, да, эпоха меняется, устройства меняются, хотя все равно есть ощущение, что вот в том старом мире, в этих старых устройствах была какая-то душа, друзья, да, которая вот сейчас, ну, как-то, не знаю, не видно ее, не видно. Да, в новых технологиях, конечно, есть плюсы, но все-таки я за здравый смысл, за то, чтобы не забывать про бумажные книги, не забывать про какие-то аналоговые вещи, которые, например, виниловые пластинки, кстати говоря. Вот, давайте я расскажу вам про виниловые пластинки. Хотите получить эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио? К 30-летию золотого граммофона мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Максе. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать», победителей узнаем 18 сентября. Вот аналоговая вещь, душевная вещь, виниловая пластинка, а сколько приносит удовольствия.
1: Что слушает страна?

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Разноцветное стекло, фиолетовый дым. Это мне напоминает химические эксперименты моего преподавателя по химии в школе Владимира Степановича. Ох, вот почему-чему, так по химии я, Артем Сорокин, скучаю. Любил химичить. У вас, кстати, какая была химия больше любимая? Органическая или неорганическая? У меня больше как-то неорганика получалось. С органикой было похуже. Вот если глобально по школе не скучаю, то по отдельным преподавателям химия, геометрия, физкультура. Вот по отдельным преподам точно скучаю. Всем школьникам, слушающим русское радио, большущий привет. Меня зовут Артем Сорокин. Я желаю вам, чтобы школа приносила больше удовольствия, чем печали. Ну, короче говоря, пытаться разбираться в предметах, пытаться разбираться и получать просто удовольствие от учебы. Иначе зачем вообще туда ходить? Правильно? Так, Дмитрий Колдун, Юлия Савичева. Все это впереди. Дождитесь.
1: Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City

0: Тирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Знак Водолея, винтаж на русском. Интересно, что по астрологическим представлениям легче встают по утрам козероги, девы, овны, тельцы и близнецы. Почему? Козерог любит ранний старт и планирование, дева ценит структурированное утро, овны быстро зажигаются и берутся за дела, тельцы просыпаются благодаря комфортным ритуалам, а близнецы бодреют от потока информации или общения. Ну, в общем, как близнец, подтверждаю. 10 сентября, четверг на календаре, 6:04 в столице. Новый день мы начинаем с чашечки кофе. Мы начинаем, вы там на Дальнем Востоке уже продолжаете. Пока что, скажем так, кто пьет свой кофе по утрам, тот поступает мудро. Еще б не шлепать по делам, вот это было б утро. Но, как говорит моя племяшка, не хочу никуда. Но... музыка поможет. Прямо сейчас у нас Андрей Губин. От меня, Сорокина, всем большой привет. Хорошего дня, но и в целом оставаться на русском радио, потому что уже через час здесь утреннее шоу «Русские перцы».

0: что слушает страна.
1: Как устроен этот мир?

0: номер второй.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер первый.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: женой.
1: Классика «Руки вверх» на русском. «Прости» называется эта история. А самое лучшее «прости», как мне кажется, это молча купить самый вкусный кофе с круассанами. Или приготовить, например, вкусный кофе с утра, если дома есть кофемашина и капучинатор, например. Ну, в общем, купить кофе, обнять молча и сказать какое-нибудь одно хорошее слово, приятное. А то, как бывает часто, с утра едем в машине и начинаем отношения выяснять. Вот это та-та-та-та-та и пошло-поехало. Утро друг другу легко испортить. Так что, мне кажется, надо дать просто друг другу возможность проснуться, помолчать, а все вопросы решать потом. Русское радио с вами. Привет большой.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
16: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

6.47 в столице, у нас утро, и понятно, о чем мы мечтали и хотели бы в такую рань. Да поспать еще и вообще никуда не ходить. Поговорить по душам с подушкой и одеялом, а то часто так с утра задумываешься, что жизнь состоит из одной работы почти что. Я либо еду на работу, либо еду с работы, либо собираюсь на работу, либо уже на работе, либо думаю о работе, либо сплю, потому что завтра на работу. Друзья, но не забываем, что завтра у нас пятница, а в следующем часе на Русском радио утренний шоу «Русские перцы». С перцами-то будет и повеселее, и поприкольнее. Меня зовут Артем Сорокин. Я убегаю до вечера субботы. Вам хорошего четверга. Слушайте «Русское радио».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В антимонопольной службе сообщили о снижении наценок на товары в 19 регионах. Там местные власти заключили соглашение с торговыми сетями, производителями и поставщиками. Наценки сократились до 10%, а в Новосибирской области до 8%. В антимонопольном ведомстве заявили, что договариваться о снижении цен необходимо в периоды сезонного спроса. Например, сейчас стоит заключать меморандумы в отношении сахара и куриных яиц. Это сделали уже 47 регионов. В Госдуме напомнили, что банки начнут уведомлять россиян о взятых ими кредитах через госуслуги. Сообщение об этом должно поступать на официальный портал в течение часа. Цель – защитить граждан от мошенников, оформляющих займы по чужим документам. Такой механизм начнет действовать с октября следующего года. В сообщении на госуслугах будет указана информация о кредите, и у человека будет 5 рабочих дней, чтобы отказаться от договора, если он его не подписывал. Россияне стали чаще обращаться к стилистам. Спрос на услуги в сфере красоты за год вырос на 7%. Особенно заметно увеличился интерес к созданию образа. Так, имидж консультации стали востребованнее на 60%, а помощь в подборе образа для конкретного мероприятия на 80%. Как отмечают аналитики, клиенты все чаще выбирают не отдельные, а комплексные услуги по построению имиджа. Ну и последний опрос показал, что многим россиянам дома не хватает личного пространства. У каждого третьего респондента нет места, где можно побыть в одиночестве. А самое популярное помещение для тихого отдыха – это спальня. Ее назвали почти 70% опрошенных. Остальные предпочитают проводить время в тишине на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. На этом у меня пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо.
3: Ого-ой! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные, ненаглядные люди! Классно, что вы прямо сейчас включили русское радио, потому что мы в общей сложности вас на это настраивать будем. Не выключать, не трогать, все остальное стереть. Только русское, только вы, только мы рядышком. Главное на главном. Русский перс на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, если вы едете на работу, в школу или вообще где-то сейчас отдыхаете, кайфуйте вместе с вами. Мы будем рядышком.
4: Доброе утро!
5: Доброе-предоброе! Ой, а у нас в Москве сегодня солнечно,
3: да,
5: тепло.
3: Да, сегодня последний день, это самое.
5: Не
3: да,
5: говори как-то таких слов.
3: А, хорошо, ладно, да. Сегодня
5: мы
3: первый
5: продлим.
3: День лета.
4: А потом как придет вам счет за солнце?
5: Да.
3: Счет за солнце? Я задолбался платить за все стихии. Газ, вода, солнце. Что еще?
5: Ну, а что, кто говорил, что будет легко?
3: Легко не будет. Ну, это взрослая жизнь. Все, ну,
4: да, но в любом случае, если мы уже заговорили про денежки, то их есть у нас.
3: Да.
4: 10 тысяч.
3: О, десяточка.
4: Заберите,
3: десяточка,
4: пожалуйста, в игре против правил.
3: 12 друзей русских перцев, естественно, придут сюда все знаки зодиака.
5: Да, и наша игрушка одна из двух уже в этом часе. Там столько призов, ребята.
3: Да,
4: видела.
5: Да, много.
3: Не стырило для нас ничего?
5: Нет,
3: ну,
5: ничего.
4: Там целый мешок. В общем, надо это все у нас отобрать в течение 3 часов.
3: А песенки-то есть?
4: Конечно.
3: А что не ставишь-то? 3, 2, 1.
5: Понеслось!
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Знаете, чем мне нравится радио? Тем, что у нас нет вот этого вот нейрослопа, вот этих ИИшных дешевых песен.
2: Да, и вот этих вот камер, которые нас снимают всем утром.
3: Ты не бойся, но Чиви, я рядом.
4: Что-то такое с тобой случилось.
2: Полиночка, ты ближе, ударь, пожалуйста, его, он не успокоится.
1: ИИшные треки. Ну, на самом деле, в Варшаве просто сейчас 30 роботов вышли на протест против ИИ.
4: Роботы на протест?
2: Да. 30 роботов?
1: Да, почему-то. Они требовали ввести правила для искусственного интеллекта, пока он не начал вытеснять людей с работы. Акцию организовали активисты, чтобы привлечь внимание к регулированию вот этих технологий.
2: Это новая антипартия Бобр...
1: Да.
4: Это эмпатичные роботы.
2: Какие?
4: Эмпаты.
1: Через букву «Э».
2: Да, я просто... Все, я просто...
4: А ты думал, какая там первая?
2: Я просто не знал, что ты владеешь польским.
4: Могу.
2: Very important, ну да.
1: Но мы, например, не против ИИ, но не в против. Разумных пределах.
2: Слушай, я на самом деле думал, что тут тоже какая-то акция, это самый какой-то протест, роботы-доставщики вот так вот выставились. Я думаю, оказывается, на зарядке просто я.
4: Или бордюры меняют, они не могут просто переехать.
2: По ребрик.
1: Вообще все это было еще в советском кино.
2: Да.
1: До чего дошел прогресс? Вкалывают роботы, а не человек. Вот я не отказался бы, если бы робот за меня вкалывал, а я бы получал зарплату.
2: Ну ты же мой хороший. Полиночка, я минуту назад просил тебя ударить.
4: Да,
2: вот,
4: я кроссовок уже снял. Я кидаю,
2: хорошо,
4: да. На!
0: Русские перцы на русском радио.
1: Я вас умоляю, давайте послушаем сейчас нашу сводку пробок. Сервис Яндекс.Карты оценил ситуацию в 1 балл. На дорогах почти свободно. Есть проблемы на Пятницком шоссе, деревне Федоровки, до Светлых гор. Есть на щелчке от реки Антон...
2: Пехорка!
1: До поворота на поселок Восточный. Все правильно. Есть еще на улице Ленина от Карбышева до Маяковского. Это, по-моему, даже не Москва. И есть еще на Волгоградке от МКАД до Ташкентской улицы 10 минут.
0: Что слушает страна?
4: Ты

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров. Дуб «Матера» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Несмотря на нашу прекрасную ночь и замечательный вчерашний вечер, вы, кстати, все видели, вы все видели в социальных сетях Русского радио.
1: Мы ничего не скрывали от
0: да,
1: вас.
0: Да, у нас все равно есть для вас гороскоп. Овны, сегодня вы неожиданно окажетесь в роли миротворца. Постарайтесь хотя бы не подливать масло в огонь.
1: Дорогие коллеги тельцы, не выбрасывайте старую вещь сгоряча. Возможно, ей найдется неожиданное применение.
2: Уважаемые близнецы, кто-то скажет вам фразу, которую вы будете прокручивать в голове весь вечер.
0: Раки, хороший день, чтобы пригласить близкого человека на прогулку без всякой серьезной цели.
1: Львы, сегодня полезнее похвалить чужую работу, чем рассказывать о своей.
2: Дева, вы обнаружите, что часть привычных правил придумали себе сами. Некоторые давно пора отменить.
0: Весы, если не можете определиться, выберите то, что принесет больше удовольствия, а не больше одобрения.
1: Скорпионы, чужая откровенность застигнет вас врасплох. Отнеситесь к ней бережно.
2: Стрелец, сегодня можно наконец попробовать то, что вы постоянно откладывали на потом.
0: Козероги, вам напомнят о старом обещании. Хорошо, что вы его не забыли. Ага.
1: Но водолеи, самая нелепая идея дня сегодня может оказаться самой интересной.
2: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Сегодня не требуйте от себя продуктивности каждую минуту. Иногда голове тоже нужен выходной.
3: Перченый гороскоп на Русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% в бонус. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagents.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Был в Японии недавно, короче.
2: Так, что там?
3: Коничуа.
1: Нормально все.
2: Да не, я видел эти фотки, где ты пытался в борца сумо переодеться. Действительно. Антон, никому их не показывай. Пожалуйста, никому не показывай.
3: Кимоно не завязал.
2: Это у меня психика, как бы нормально все.
1: Все, да.
3: Ну и гейша из тебя, знаешь, так себе.
1: Так себе? А вот это уже плевок в душу, знаешь ли. Я окончил школу, понимаешь? Я заслуженный артист театра Кабуки.
3: Это ты мемуары писал?
1: Нет, это я роллы и сашими ел.
2: Это он, потому что там с ошибками был, он переписывал.
1: Не с ошибками, а сашими. Нормально разговаривай. Короче, в Японии пройдет турнир по сну. Приз там, ребят, 1 000 000 рублей. Видимо, русскими отдадут, не иенами.
2: А что за дисциплина такая по сну?
1: Ну, по сну.
2: Что-то на японское.
1: Пойду по сну.
2: По сну.
1: Одну букву просто перепутал.
2: Ну, давайте, все серьезно, 1 000 000 рублей все-таки.
1: Короче, за 90 минут нужно быстрее соперников заснуть.
3: Ой, Антошка, это же твоя дисциплина просто.
1: Лям. Лям уже чувствую просто.
3: А можно лям 200?
1: Лям 200. Лям, не, подожди, лям 200 на 4. Да, по 400 делится нормально. А, значит, отдельные призы дадут за самый глубокий сон, самые необычные позы во сне. Это тоже ко мне. Вот, запрещено специально, значит, не спать накануне, а во время турнира вам будут мешать и стараться разбудить.
3: Ой, Антошка.
1: Как они узнают, не спал ли я накануне?
2: Ну, они повесят на тебя датчики.
1: Датчики?
2: Конечно.
1: Ну, я и так не спал накануне. Вот, по поводу, значит, необычных поз. Ребята, поверьте мне.
3: Какая самая необычная поза?
1: Там все 12 подвигов Геракла, понимаешь? А вот ты видел когда-нибудь Олимпийские игры в Афинах, все эти статуи, да?
3: Да.
1: Вот примерно так же, вот метание ядра, диск, угу. Вот этот, да, вот бегун, шпагат, вот это, конечно, это Кабаева бы позавидовала. Такая растяжка у меня.
2: Ребят, если бы можно было дистанционно, например, как в сам себе режиссер, отправить видео спящего Антона.
3: У тебя уже есть видео, да?
2: Конечно, то мы бы точно победили. Причем в нескольких номинациях.
1: Злые языки. Вот начну. У тебя есть фото спящего Антона. Где ты сфотографировал его?
3: Ой, мы не будем вам рассказывать.
2: У меня есть видео.
1: У тебя и видео есть спящего Антона? Привет.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Кстати, вот мне кажется, в нашей игре одно из двух тоже пригодится вам сердце. Ну, интуиция какая-то.
1: Да.
0: Если уж вы не знаете ответ.
1: Чисто по наитию.
0: Да, угу. Если вы не знаете ответ, мы вам два предложим варианта.
2: Да, тыкайте любой.
0: Да. И угу. потом посмотрим, сколько подарков вы от нас унесете.
1: Главное, тыкайте.
2: Да. Главное не молчать, действительно, и тыкать.
1: Да. Тыкай, не молчи. Новое на русском.
0: Да, забавно.
2: Позвоните нам, пожалуйста. Вот тыкните теперь на номер телефона.
1: Тыкни в кнопки.
0: Там надо 10 раз тыкнуть. Итак, плюс 7-495-995-105-7.
1: Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык.
0: У тебя хорошо получается.
1: Я тыкал, тыкаю, тыкать буду.
0: Сразу, кстати, слышно по звуку, что ты не перевел телефон в тоновый наш режим.
3: Русские перцы на русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: реакция специалиста.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Комсомольском радио. Одно из двух.
1: Одно из двух.
2: Одно из двух.
3: Одно из двух.
4: Одно из двух. Одно из двух. Одно из двух. Одно из двух. Одно из двух. Одно из двух.
1: Когда трое поют про одно из двух, это очень хорошо. Но вот заставочку и доработали. Дорогие друзья, веселая игрушечка. Ну вот, до нас дозвонилась Верочка из Кургана. Сейчас будет играть, выигрывать. Вера, здравствуйте.
5: Верунчик.
4: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Доброе, придоброе.
1: Привет.
4: Как погода в Кургане? Привет. Как погода в Кургане, расскажите.
6: Ну, сейчас солнышко светит, с утра был такой туман.
4: Угу.
6: Верочка, сейчас нормально, в принципе, тепло.
1: Верусь, это потому, что вы улыбаетесь, поэтому и солнышко светит. Так-то я вам хочу сказать, осень уже наступила, все, уже холодает, понимаете? Вот. А у вас есть бабье лето? Там будет какое-то, нет? Ничего не слышно?
6: Уже идет.
1: Уже идет?
4: И сколько градусов?
6: Да. Ну, вчера было 22.
4: Ой, ну отлично. Слушайте, как у нас 22? В Москве.
1: 22?
5: Это нормально.
1: У нас в Москве вчера 8 было, когда мы уезжали с мероприятия Жукова.
4: Да, мне вот так тепло.
5: Сейчас будет жарко. Сейчас будет очень жарко, Верочка, потому что... Да, сейчас Антон будет задавать вам вопросы. Вопросы, и в них будут два варианта ответа. Ваша задача ответить. Либо первый вариант выбрать, либо второй. Вы можете не знать правильный ответ, просто наугад. Либо знать и сказать его... Вот и все. Чем больше так, правильных ответов дадите, тем лучше будет у вас приз.
1: Угу.
4: Веруся, угу. Мы желаем вам удачи. Не нервничайте и отвечайте правильно.
6: Ну, чуть-чуть есть такое.
4: Не нервничайте, все. Отдайте это волнение мне и поехали.
1: Вперед. Какая планета ближе всего к Солнцу? Венера или Меркурий?
6: Венера.
1: Сколько дней в високосном году? 365 или 366?
6: 366.
1: Какое животное считается символом Австралии? Кенгуру или тигр?
6: Кенгуру.
1: У какого животного больше зубов? У акулы или у крокодила?
6: Наверное, крокодила.
1: Что появилось раньше? Первый телефон или первый телевизор?
6: Первый телевизор.
5: Итак,
4: вот так,
6: хотя,
4: вот.
6: Наверное, может быть и телефон, сейчас я засомневалась.
1: А все, Веруся, все. Да.
4: Первое
1: все.
4: Слово, да. Так сказать, дороже второго.
1: Итак, сейчас... Верундель, прости.
5: Итак, сейчас, Верочка, мы будем сверяться с нашим компьютером.
4: Да. Итак, какая планета ближе всего к Солнцу? Вы у нас ответили, что Венера. А правильный ответ – это Меркурий.
1: Хорошо, проходим дальше.
4: Да. Сколько дней в високосном году? Вы ответили 366. И это абсолютно точный и правильный ответ. Какое животное считается символом Австралии?
6: Это точно, кенгуру.
4: Конечно, да, это правильный ответ. А вот у какого животного больше зубов? Вы сказали, у крокодила. На самом деле у акулы.
1: Вот так.
6: Как я сомневалась, у тех два ряда идут.
5: Да. И с телевизором тоже вам не повезло.
4: Да, и с телевизором тоже не повезло, потому что был телефон первым.
5: Телефон первым реально появился. Ну что, Верочка?
6: Я поняла, что телефон, я вспомнила потом.
1: Итак, считаю, два правильных ответа.
5: Два правильных ответа.
1: А это, знаете ли, не хухры-мухры, а это фирменная кружка от Русского радио отправляется в Курган прямо к вам.
4: Ура!
6: Здорово!
4: И мы очень рады за вас, Верочка.
1: Верочка, обнимаем вас крепко. Кургану низкий поклон. Целуем в обе щечки. Пока!
0: Одно из двух на Русском радио.
4: День голых ног и рук объявляю открытым.
1: Я тебя прошу, Морозов, оденься, правда.
4: Лето вернулось в Москву, хоть и ненадолго, но все же один день у нас есть на то, чтобы, к примеру, выгулять то, что не успели летом, юбки, платья, там,
1: плаще,
4: рубашки.
1: На голое тело.
4: Сегодня
1: погуляю.
4: Плюс 25.
1: О,
4: кайфуем.
1: Ягодки опять.
0: Реклама на русском. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе.

0: Сильный, комфортный и невероятно маневренный. Photon View легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЗ Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на gazdefisdevelopment.ru.
3: Камера, мотор, начали!
0: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на «Кар-прайс-прайс».
8: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая? И ладно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Недельная инфляция в России закрепилась на уровне 0,05%. По данным Росстата, за минувшие 7 дней подорожали куриные яйца, гречка, пшено, сахар и соль. Подешевели овощи, капуста, морковь, картофель, свекла. Также снизились цены на

0: на колбасу, сосиски, сыр и печенье. Стоимость бензина за неделю повысилась примерно на 0,5%, цена дизельного топлива практически не изменилась. К столичным новостям. Московское метро продлят по 7 направлениям в область. Новые станции будут построены после 30-го года в ближайших городах Подмосковья, в том числе в Красногорске, Химках и Балашихе. Всего за Московской кольцевой автодорогой планируется построить 12 новых станций. Как сообщили в мэрии, расширенный метрополитен соединит с Москвой треть жителей области. Риэлторы, в свою очередь, отмечают, что с продлением метро за МКАД подмосковная недвижимость подорожает. Школьных учителей призвали не проводить контрольные работы по четвергам. В этот день недели работоспособность у детей резко снижается, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, у детей есть определенный недельный биоритм. Пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ну и последнее. В России предложили ввести цифровой ID рыболова. Универсальный документ, который объединит сведения о путевках и зарегистрированных снастях. Также обсуждается введение электронного журнала для любительской рыбалки. Об этом пишет российская газета. По некоторым оценкам, в Московской области рыбалкой увлекаются от 300 тысяч до 500 000 человек. Пользователи профильных соцсетей пишут, что сейчас в Подмосковье начала клевать щука. Она начинает откармливаться на зиму, а также плотва при растущей луне. Это пока все. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
1: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
2: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел не модный, ты не слушал «Русских перцев».
3: А что это ты не слушал «Русских перцев», а? Слушал? Правильно, слушаю сейчас. Ой, большой молодец, человек ты наш дорогой. 8:03. Здесь главное на главном. «Русские перцы» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, присоединяйтесь, будем обниматься. Сюда иди. А, хорошо.
4: Доброе утро всем. Димка, ты что молчишь?
5: А, доброе утро, да, да.
3: Что, проснись.
4: Проснись и пой, проснись и пой.
5: Не, если я сейчас запою, ой-ой-ой, что будет?
4: А что будет?
3: Танцевать ты уже танцевал.
4: Я тут немножечко подниму архивы наших кулуарных разговоров.
5: Так. Да, прошлые, вот эти фотки вчерашние, да, поднимешь? Да?
4: Нет, это еще подожди.
3: Что, нормальные фотки?
4: У нас подождать. Нету неудачных, у нас нет, только удачных. На прошлой неделе мы с Димкой, значит, до Коли разговаривали.
5: Давича.
3: Давича.
4: Что такое?
5: На Саказе. На Медне.
4: Айда, послушайте все-таки то, что я скажу.
3: Айда? Ну давай, бабуль.
4: Значит, разговорились про наше детство с Димкой и вспоминали разные смешные моменты.
5: Только ты не рассказывай мой... А, все, я вспомнил о чем-то, да.
4: И как-то разговор зашел в русло запахов из нашего детства. Я поделилась тогда с Димкой, что просто обожала нюхать новую скатерть, которую...
3: Пожалуйста, можешь слитно это говорить?
4: Я не могу, я смеяться хочу. Обожала нюхать новую скатерть, которую купила мама. Она была сделана вот из розовой клеенки. Я помню, я брала вот этот пакет с клеенкой, садилась под стол и нюхала. Я не знаю, почему мне нравился этот запах.
3: Мне тоже.
4: Мы решили вот неделю назад, что... А слушайте, а давайте действительно вот возьмем и поговорим на тему запахов. Вот такая детская классная...
3: Ну, давайте возьмем, купим клеенки, посидим, понюхаем в эфире.
4: Ну, это можно будет, но...
3: И к чему нас это приведет?
5: У каждого есть свой любимый вот этот запах из детства.
4: Да.
5: Поэтому хочется вот что-то необычное такое от наших
3: слушателей. Ну, естественно, есть же, понимаешь, есть свежий асфальт, да?
4: Да.
3: Есть, значит, запах метрополитена.
5: Да, не перечисляй.
3: Нельзя?
5: Конечно.
4: Пусть наши слушатели расскажут, что у них ассоциируется с детством, что они любили нюхать в детстве.
3: Все, я понял, все, да. Я просто, извините, я клеенки нанюхался.
5: Да, пишите ваши истории в наши личные сообщения в мессенджерах.
4: Да. Можете в группу ВКонтакте написать.
3: Да, можете в Максе написать. Третья Хорошевская, дом 12, пришлите нам посылку с клеенкой, да. с клеенкой.
5: Самое интересное сообщение обязательно прочитаем в эфире.
3: Да.
2: «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио представляют с утра Дима, Антон и Полина.
1: Русские перцы.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в прошлом.

0: ваших историй, которые вы сегодня нам рассказываете, не год спустя, а много-много лет спустя, но когда вы ощущаете этот аромат, он переносит вас в прошлое. Вот что это за аромат?
1: Да, вот пишет нам Екатерина, у меня с детства любимый запах свежих печатных изданий. Каждое утро бежала по ступенькам вниз к почтовому ящику, чтобы достать и понюхать газеты.
2: Ну, а у меня рядом был, кстати, знаете, в Ленинграде в детстве я ходил мимо Ленполиграф оформления. Угу. Ленполиграф Маш.
1: Господи. Как там пахло.
2: Когда эти плакаты печатали офис. Я думаю, боже мой, ну какой кайф сейчас. Ну, долго, кстати, нельзя. Ну,
0: там, потому, что, конечно. Ну, там... А мне нравился тоже аромат новый, свежий, только что вышедшей книжки.
1: Конечно,
2: да. Да. А у меня через 250 метров от этого еще было это самое...
0: Поверните значит, налево.
2: Хлебное предприятие вот это вот, когда выпекали хлеб. Запах свежего хлеба.
1: Что ты будешь делать с этими воспоминаниями?
0: Нам с Полинкой сделать следующее. Значит, в свеженапечатанную газету завернуть свежевыпеченный хлеб. И тогда у Антона случится просто катарсис.
2: Ой. Катарсис?
0: Да.
2: В моем детстве это назвали по-другому.
3: Русские перцы. Смеяться обязательно.
0: Так, посмотрим быстренько на пробки, что творится.
2: Три балла,
0: говорит нам сервис Яндекс.Карты. Самые серьезные проблемы на Волоколамке в центр. Сейчас там все красное. Проспект Мира тоже покраснел.
2: Передайте мамке, я на Волоколамке.
0: Пятницкое шоссе от Федоровки до Светлых Гор. 44 минуты там потеряете. Есть еще на Волковском шоссе, на Осташковском шоссе и на Рублево-Успенском. Там по 30 минут. Новая Рига, конечно, тоже тормозит на 34 минутки.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
8: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
13: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
14: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
13: И все?
14: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рубля через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
13: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
14: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибан».

0: никогда. Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо
2: «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал»?
1: Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русские перцы. Настроение на плюс.
1: Расскажите нам, пожалуйста, какой аромат вас переносит в детство мгновенно? Вот у Настеньки, конечно, тот самый аромат, который все мы обожаем, это запах свежескошенной травы.
2: Да, кстати.
1: В детстве часто пропадала в поле с родителями, бабушками на сенокосе. Запах раннего утра, думаю, вы меня поймете.
2: Конечно, поймем и помним тот детский запах скошенной травы. А вот написала нам Мария очень интересное сообщение. Она говорит, что она очень любила в детстве запах китайских тапочек.
3: Да. Вы помните? Это практически как клеенка, да? Только много клеенки.
1: Я не помню этот запах.
2: Я тоже, но я не помню. Ладно, Юля пишет, что в детстве мы жили в коммуналке одноэтажного дома. И нравился запах сырости. В шифоньере нижний ящик выдвигаешь, суешь голову и наслаждаешься.
3: Да, древность. Да.
1: А сейчас вот зачем-то вот этот вот поглотитель сырости кладут туда.
2: Ага.
1: Такой пакетик, который потом в себя Вбирает воду.
3: Не надо. Надо приехать куда-нибудь на старую дачу, на какую-нибудь, знаете, вот.
1: Чтобы сырости попахло.
3: Ой, хорошо.
1: Да. После сезона, когда ты долго там не был.
3: Да, старостью я себя понюхаю, успокоюсь.
1: Вот Вика нам написала, она любила запах мокрого асфальта, а еще когда стелит новый асфальт. Вик, ну приезжайте в Москву. У нас летом этого запаха, этого нового асфальта очень много.
3: Да, у нас везде асфальт. Ну, только что Лужайка была. Асфальт.
2: Закатали.
3: И плитка.
1: Да. Ой, да. Наталья Анатольевна написала нам в Максе. Наталья Анатольевна, недавно,
2: что, разблокировала,
1: кстати,
2: воспоминания
1: разблокировала. Я недавно просто в нашей студии даже крикнул, от кого пахнет вот этим.
2: От чем?
1: Короче, запахло сургучом, я не знаю почему.
3: Сургуч,
1: вот,
3: да.
1: Да, вот ей очень нравилось ходить на почту и нюхать этот сургуч, который только-только расплавили. О, как вкусно.
2: А я не помню этот запах.
1: А ты сходи на почту и попросись.
2: Попроситься?
3: Попроситься там,
1: Антона,
3: поработать.
1: У Антона тут есть связи. Нет,
2: Антон?
3: А?
2: Да, ну организуй.
3: А раньше было Юрьев оплатить.
1: Да, теперь растопи сургуч. Так, сейчас, будучи взрослой, она еще обожает запах жареных блинчиков бабушкиных.
2: Ну, а кто же не любит запах блинчиков вообще? Да. Есть такие? Поднимите руку.
1: Вот я даже
2: не
1: знаю, что вкуснее пахнет, сургуч или жареные бабушкины блинчики.
3: Сначала блинчики оставил побеждают. Письмо, а потом сургучом закрыл, а потом поел блинчиков, и все хорошо. Комбо.
1: Ой, вкусно пахнет.
3: Почтовая комбо такая.
0: Тот, кто слушает сейчас, поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь.

0: в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
13: Реклама 18+.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
24: Вы владелец бизнеса.
25: А значит, работаете за...
26: Троих.
27: Четверых.
28: Пятерых не хотите?
29: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
30: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: Расскажите нам, пожалуйста, о вашем необычном любимом запахе, который вы обожаете с детства. Вот Ольга, например, очень любит запах дихлофоса и солярки. Может, поэтому во взрослом возрасте стала инженером по ГСМ. Хорошего дня.
1: Что это за кружок Барри Алибасова?
2: Вот Мария написала, что не только в детстве, но и сейчас. Она и осталась, эта привычка, значит, любить запах мази Вишневского. И еще здесь про коровий.
1: Да.
2: Ну, вот такое вот предпочтение у Маши.
1: Ну, слушай, тут я тебе хочу сказать, как, значит, смотря, если это альпийские луга, то корова, конечно, тут как бы...
2: Доверяю тебе, ты эксперт.
1: Конечно, я по вот по коровам, да, эксперт.
2: Хорошо.
0: Ну ладно, а я линемент бы тоже, в принципе, понюхал.
2: Кого?
0: Ну, линемент Вишневского.
1: Линемент Вишневского?
0: Да.
1: Погоди, а Вишневский в курсе? Просто чтобы... А линемент это что?
0: Ну вот эта мазь, которая пахнет дегтем.
1: Это называется линемент?
0: Да.
2: Линемент
0: Вишневского.
2: Господи.
0: Там написано мелким шрифтом.
1: Вот любишь ты вот... бочку меда добавить свою ложку дегтя.
0: Линемента, да.
2: Линемента Вишневского он добавляет.
0: Нам Наташа, кстати, еще написала. Ее, знаете, что она обожает этот запах. Ой, Наташа, я тоже в школе очень любил. У меня была одноклассница Зульфия, у которой это было. Она была просто богатая девочка. И у нее это было.
2: Что это?
1: Что?
0: Корректор.
2: Замазка.
1: Замазка.
0: Которая так вкусно пахла. Да. Я говорю, сейчас я специально какую-нибудь сделаю ошибку, чтобы лишь бы ты достал этот корректор и замазал.
1: Это прошло и у меня, потому что я же не знал, что замазка для богатых в детстве была, да?
0: Ну, как бы да. Ну, не у всех была возможность приобрести замазку.
1: Не знаю, я помню, у меня была ручка исчезающая.
2: Ручка-стиражка сейчас есть.
1: Как?
2: Ручка-стиражка, но она не пахнет уже.
1: Ручка-стиражка.
0: А мы, бедные, лезвием вырезали ошибки.
1: Прости, пожалуйста, а ты в каких местах учился, что лезли? Ну, просто я...
0: Средняя общеобразовательная школа.
1: А,
2: в Самаре.
0: Да.
1: Усиленного режима, общего или, ну, просто...
0: Ну, лезвие, как бы, что ты не знаешь, что лезвием вырезали ошибки.
1: Общий режим, да, все.
0: Да. Это вы пером еще писали, а мы уже...
1: Да, и
2: макали. А я топором.
1: Да, и хлебный мякиш молоком вот это, да.
3: На русском радио.

0: Ой, кстати, в пещере с малахитами очень вкусно тоже пахнет.
1: Да? Да.
2: Я не была.
1: Ну, в какой-то солевой пещере были, в хорошем смысле этого слова.
0: Вообще во всех пещерах пахнет очень необычно и, ну, почти всегда приятно.
2: Ну, сыростью, да, мне кажется, и пахнет какой-то.
0: Да. Особенно в пещерах, где еще не были люди, потому что если они там уже были, иногда понятно.
1: Не, ну, так ты первооткрыватель будешь просто. Ну, если пещера, да, где не было людей.
0: Да, да. А зато сейчас запахло деньгами в этой студии. Хоть и говорят, что они не пахнут, очень даже.
1: Очень хороший пахнет, конечно, это же Москва.
0: Да, они пахнут успехом, они пахнут частичкой свободы.
1: И так успешный успех, премиальный премиум и люксовый лакшери. Прямо сейчас начнется.
2: Это игра против правил. Да, позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-105-7 и выиграйте 10 тысяч рублей. Сегодня заклинание говорю я.
1: Конечно, да, давай.
2: Халай махалай.
1: Ты кого позвала сейчас?
2: Симслабим.
0: А, чуфыр-чуфыр.
2: Чуфыр-чуфыр. И это
1: и многие
2: Алла
1: другие.
2: Алла Махамора.
0: Что? Авада Кедавра.
2: Авада Кедавра.
0: Ра.
2: Ра.
1: Да.
2: Ра-ра.
0: Вингардиум Левиоса тогда уже.
1: Ты когда-нибудь выучишь всех диджеев русского радио просто?
2: Пойду учить матчасть.
1: Давай.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется?

0: Мазь, которая от боли спасает всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
5: Красота-то какая. Лепота.
6: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! Хабабыга против!
2: Вот мы совсем забыли, что нам надо принять звонок, оказывается, для игры-то против правил.
3: Сидим, считаем деньги, пересчитываем, перекладываем.
4: Да. У нас Валентина на связи. Здравствуйте, Валечка.
2: Валюша.
5: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Из какого города?
5: Из Дмитрова.
2: Ну, недалеко.
4: Нормально.
2: Деньги быстро придут, если вы сейчас выиграете 10 тысяч.
4: Причем сами.
2: Да. Валюш, вы правила-то помните?
5: Да, помню.
2: Ну, расскажите нам их.
3: Это забыли мы.
5: Я не совсем помню.
4: И правила мы тоже забыли.
2: Ладно, Валюш, будет, значит, 5 вопросов. Ваша задача — давать на них неправильный, но логичный ответ. То есть очень похожий на правду. 20 секунд у нас длится раунд, и каждый такой неправильный ответ приносит вам 1000 рублей. Но если вы вдруг дадите верный ответ или нарушите правила, игра для вас закончится. Сколько к тому моменту заработаете, столько заберете.
3: Поняли, Валечка?
5: Ну да,
3: в смысле, вы не уверены, сказали. Неправильно, но логично отвечаем.
2: Да, здесь очень важно не нарушать правила.
3: Все, ну хорошо, Валечка.
2: Тогда время пошло.
4: Вперед.
3: Ой.
4: Как звучит полная форма имени Саша?
5: Мария.
4: Что в баскетболе забрасывают в кольцо?
5: Ноги.
4: Какая птица в басне Крылова уронила из клюва сыр?
5: Соловей.
4: Продукт.
3: А, все.
4: Соловей мой,
3: соловей. 3000 рублей, Валентина, вы выиграли. Нам
5: спасибо.
3: Показалось, что вы как будто бы на громкой связи слушаете,
2: да,
3: нас,
2: там радио
3: и задержка
2: было слышно.
3: Идет.
5: Нет, не слушала.
2: Ну, тогда все, 3000 рублей вам. Отправляются в город
5: большое.
2: Дмитров.
4: Ну, вот обнимаем вас.
2: И аплодисменты вам.
3: Ура!
2: Еще.
3: Ура! Ура!
2: Валечка, спасибо, что позвонили. Хорошего вам дня. Так, секундочку. Вот
3: секундочку,
2: теперь...
3: Валентина.
2: Ну, без поцелуев-то мы Ванечку не,
4: конечно,
2: Валечку,
4: да,
2: не отпустим.
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Укороченная версия бабьего лета сегодня наступила. Плюс 25, отличная погода. А вот завтра минус 9. Ну, от сегодняшней температуры, так что не переживайте. Да, завтра будет плюс 16. Но обещают нам солнце, осадков пока не будет. А к выходным уже, конечно, еще похолодает и дождь.

0: Русское радио. Реклама на русском.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС-Шоссейная». Проектная декларация на naš.dom.rf. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на gals-development.ru.
12: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
15: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что необходимости в мобилизации в России нет. Потребности вооруженных сил полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, отметил зампредседателя Совета безопасности в интервью газете «Ведомости». На прошлой неделе президент Владимир Путин также заявил, что для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария, а все слухи на эту тему глава государства назвал информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму. Крупному бизнесу пересчитали налоги и доначислили штрафов за их неуплату на 16 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем за первые полугодия прошлого года. За 6 месяцев количество налоговых проверок удвоилось. В Москве одна такая инспекция оборачивается требованиями в среднем на 220 миллионов рублей, пишут «Известия». Бизнес все чаще отказывается платить сразу. В Подмосковье число жалоб со стороны предпринимателей выросло на четверть, хотя 85% разбирательств заканчивается в пользу налоговой службы. Далее о спорте. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата.

чемпионата США. Его соперник из Бельгии не смог продолжить матч из-за травмы и отказался от борьбы в третьем сете. Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 50-е место, остался последним представителем России в одиночном разряде US Open. Последний в сезоне турнир из серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке. Чемпионы определятся в эти выходные. Страны Персидского залива готовят единую туристическую визу. В проект войдут Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Проект будет работать по принципу шенгенской визы. Запустить новую систему планируют в ближайшее время. Для российских туристов нововведение упростит поездки сразу в несколько стран. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну, кстати, запах перцев – это тоже нечто такое приятное.
3: Фаршированных или печеных?
2: Любых абсолютно. Но любых? Больше мне нравятся свеженькие.
3: Свеженькие? Это про нас, что ли?
2: Ну, конечно. Да. Свеженькие, утренненькие такие, проснувшиеся. Антон Юрьев. Полиночка Жукова.
4: Да, я представила перчики, которые сейчас созревают. Может быть, у кого-то еще в парнике. И вот роса, капельки на перчиках. Такая прекрасная картина нарисовала.
2: На перчике. Вместе с вами. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
4: Привет, привет!
2: Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами уже третий час. Вот нас Света тут спрашивает. Перцы, вы что творите? Вы что вытворяете? Мне 54 года, я плачу. Вы разбудили моего внутреннего ребенка.
4: Ой, доброе утро ему. Пусть проснется.
3: И пусть бодрствует как можно дольше.
2: Нашей сегодняшней темы мы разбудили внутренних детей. И вообще очень много воспоминаний. А спрашиваем мы сегодня вас. Какой необычный запах из детства вы очень любили и любите.
4: Да, напишите нам, пожалуйста, свою историю в мессенджерах. Вот, например, в канале в Максе есть пост.
3: Да, еще ВКонтакте есть пост. Там тоже можно писать красивую фотку там.
2: А может, еще личные сообщения. Мы хотим просто составить вот эту нишевую парфюмную парфюмерную коллекцию.
3: Капсульную.
2: В каждой капсуле какой-то запах из детства. Где-то запах бензина, где-то запах свежей краски, где-то чего там, лак для волос.
3: Это хреновый парфюмерный магазинчик получается.
4: Кстати, лак для волос.
3: Лак для волос, да-да-да.
4: А лак для ногтей.
2: Что мы еще не перечислили, напишите нам, пожалуйста. Очень ждем.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Про запахи мы продолжаем разговор. Что вы любили нюхать в детстве? Мой папа был трактористом, поэтому я любила все запахи, связанные с трактором. Мазут, дым из выхлопной трубы и так далее. Альбиночка нам написала.
3: А бензинчик-то свежий.
2: Ну, вообще многие пишут еще и про бензин, да.
4: Ой, не знаю.
2: Ну, у всех свои,
3: сейчас,
2: конечно,
3: предпочтения. Сейчас это вообще считается элитный аромат.
4: Mm-hmm. Ну да, некоторые, кстати, ехали в этом Лиазе 677-м, луноходом, которого называли. Да. И вот этот аромат, звук бутылок, запах этот. Ребят, ну, вы что, меня всегда укачивало и тошнило в этом автобусе.
3: Так и это тоже запах нормальный. Я просто, я помню, значит, когда в любом автомобиле, да, советского производства, автобусе, да, угу. Если там, не знаю, или в грузовике, где двигатель находится внутри салона, да?
4: Да, вот, всегда пахло.
3: Это, конечно, да. Это такой запах, особенно когда прогревается зимой. Что ты?
4: Тебе нравилось?
3: Очень нравилось, очень.
4: Ну ладно.
2: А мне нравилось и нравится запах еще нового автомобиля. Вот, да. Ты всегда, да, садишься, да. И этот...
4: Всегда
2: непередаваемый
4: пахнет,
2: да. Аромат.
3: И никогда не совпадают вот эти вот ароматизаторы.
2: Нью-кар,
3: какой-то нью-кар.
4: Вот еще быстренько сообщение от Наташи пришло. В детстве она любила нюхать матрешку.
2: Да.
4: Разбирала ее, вдыхала.

0: нюхала вот этот запах дерева с краской. Вынюхай все, закрою, чтобы настоялось для следующего раза.
1: 100%. Я тоже помню, я разбирала матрешку и принюхивалась. И
0: да, вот этот запах фанерки.
1: Ой,
0: класс.
1: С красочкой.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
0: Ну, давайте понюхаем запах пробок. Сервис Яндекс.Карты оценил ситуацию в 4 балла. 4 балла,
3: да.
0: Новорижское шоссе, северо-западный тоннель от поворота на Позняково до западного портала. Час потеряете. На МКАДе на внешней стороне от Дмитровского шоссе до Путилковского 44 минуты. Волоколамка от Тушинской до Габричевского. Есть еще проблемы у нас на Рязанке, в центр. Там 7 красных баллов.
2: Реклама на русском.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: О, Капибара.
12: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
14: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
15: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
16: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
17: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
18: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Ага, замедляется время, действительно, когда мы окунаемся в воспоминания, особенно наши детские. Разблокировано все сегодня, спасибо вам большое. Вот Денис пишет по нашей теме, вот как себя сейчас он помнит, всегда ему нравился запах дыма потухшей спички.
1: О,
0: да, это очень вкусно. Свечки, спички.
2: Ну, вот спички вкуснее все пахнут, чем свечки.
0: Спички, да, вкуснее. Сейчас спички редко зажигаются.
2: Да. Если спички зажигают, значит это кому-нибудь
1: нужно развести костер в мангале.
0: Димка, ну ты разблокируй.
2: Да, у меня с ароматами и запахами отдельная любовь. У меня нюх, как у собаки, от бабушки достался. И в детстве запах свежей краски, который красили полы в подъезде.
0: Да.
2: Цвет, конечно, был ужасный, да, коричневый.
0: Да.
2: Но когда в каком-то подъезде делали ремонт, а я проходил мимо, всегда останавливался. Я, знаешь, как эта старая роза. Прошло уже 84 года, а я до сих пор помню запах свежей краски.
0: Из «Титаника», если кто-то не понял.
2: Это вступление к ее истории было.
0: Это все-таки был ты там, да?
2: Я тоже до сих пор помню вот этот запах свежей краски. И сейчас я стараюсь выбирать краску без запаха, как и все, конечно, ну, чтобы не надышаться там, без ущерба для здоровья. Но вот из детства вот этот аромат, это запах, значит, ремонта, запах обновления, чего-то чистого, чего-то свеженького.
1: Да.
2: Вот эти ассоциации у меня
1: я
2: с этим
1: помню,
2: запахом.
1: Мы с ребятами красили забор и ржали, потому что краска была с запахом. Вот так.
2: Так это был ты.
1: Это, что, кто ржал за забором? Это я, конечно.
2: Кто перекрасил забор в этот ужасный коричневый цвет из
1: подъезда. Ну, потому что здрасте. Заборчик перекрасьте.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах.

0: Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
15: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
16: ОСАГО в Альфа-страховании.
17: Вот настоящий порядок.
18: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
14: Красота-то какая, лепота.
19: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
20: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
21: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Если вы вдруг забыли, как звучит наша сегодняшняя тема, с удовольствием напомню необычный запах, который вы в детстве очень любили.
3: Сейчас я предлагаю прям много сообщений почитать.
2: Давай.
3: Потому что у нас просто рекорд какой-то сегодня. Ира написала, ей нравился запах новой маминой сумки кожаной. Наводила порядок в сумке, и всегда конфеты, карамельки для меня там лежали.
2: Да, кожа вообще хорошо пахла.
3: Да, Женечка.
4: Карамельки, запах барбарийский.
3: Там все слилось в одно. Женя говорит, что она в 87-89 году помнит, как мама ее посылала за хлебом, и донести домой булку она не могла, потому что с двух сторон эту корочку грызла. Этот запах свежего хлеба. Ой, Женя, конечно, мы все помним.
2: Да. Здесь Светочка нам написала, что ее возвращают два запаха в детство. Это запах железной дороги, когда поезд только что проехал, она сразу начинала мечтать о лете, чтобы поехать к бабушке. И запах буталина, когда папа милиционер перед работой начищал обувь с утра, когда она собиралась в
4: школу. Запах железной дороги.
3: Это запах путешествия.
4: Это значит, вот шпалы после дождя на солнышке высыхают.
2: Да.
4: Ой-ой-ой-ой, как это вкусно.
2: Запах метро, о котором ты говорил в начале нашего эфира, это тоже что-то.
4: Запах чистого петербургского.
2: Я про московский могу сказать, метрополитен.
3: Это не в час пик.
2: Нет, вот эти на улице, которые стоят. Вентиляция. Мы туда подходили, к этой вентиляции.
3: Вот оттуда хорошо пахло.
2: Ой, кайфовали.
3: А Рамиля, кстати, тоже любит запах клеенки.
2: Да
3: новый.
2: Ты что?
3: Да, мы раньше постоянно покупали, меняли, сейчас не пользуемся. Ой, вы мне тут напомнили.
4: Давайте
3: мне...
4: откроем клуб любителей клеенки.
3: А мне очень нравится запах перчаток у стоматолога. Я просто обожаю, как они пахнут.
2: Да. Нет, лекарств, кстати, нет?
4: Нет,
2: кто-то любит запах лекарств?
4: Запах пиктусина, я помню, меня что-то как-то обмораживал. Мне не очень нравится.
3: Мы сейчас про то, что нам нравилось. Кстати,
4: аскорбинка.
3: Вот Марина, кстати, говорит, что ей тоже нравится запах питерского метро.
2: Вот.
3: А запах молочка и печки деревенской.
2: Конечно, классика.
3: А дым зимой из печных труб божественный.
2: Да, а вот Юля написала, что ей очень нравился, как пахнет картофель. У нее аж слюнки текли. Такой сырой именно, прямо из земли, который достает. Он пах землей.
4: Вкуснотища. Так что по поводу клуба любителей клеенки-то?
2: Да давайте открывать.
4: Во-первых, это логично, потому что мне не только запах клеенки нравится, она выручает. Сейчас же сезон арбузов, вот поэтому я как бы...
3: То есть подстила, понятно.
4: Конечно, конечно.
3: А Леночка нам пишет, ей очень... А вот племянницы, когда были в гостях на даче, отдыхали и говорили, как же вкусно пахнут ваши спиральки вот эти от комаров.
2: Да.
3: Я была в шоке. Спустя несколько лет зажигаю эту спираль и вспоминаю ее слова. Запах и правда супер. Но он там какой-то мятой пахнет.
4: Запах супер, но ведь не помогает. Потому что ты вот ночью просыпаешься с того, все резко включаешь свет, сидят комары и нюхают спиральку. Ну что ты будешь делать, а?
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: почему нам никто не написал про самолеты? Вот про поезда вы пишете, да. Про метро, значит, про автобусы даже. А запах самолета, это же тоже запах путешествия.
1: Я не помню, как пах самолет в детстве. Ты летал в самолете в детстве?
0: Да.
2: Приключениями.
0: Да.
2: У меня самолет в детстве, ребята, к сожалению, пах тем, что Минздрав запрещает сейчас.
0: В моем детстве
2: тогда было можно было еще, и это самое, прямо в подлокотнике было туда, куда пепел сбрасывать, понимаешь? Вот, слава богу, что сейчас этого нет.
0: Конечно, да. Мы тоже очень рады. А вот Кирилл нам написал такую историю. В детстве, когда он ездил на лифте в школу по утрам, от соседей мужчин, которые ехали утром на работу, был приятный запах гель-душа или парфюма. И когда я вырос, стал выбирать тоже такой же запах. Кирилл из Беларуси.
1: Да. А вот Света написала, что она любила запах газировки в бутылке крем-соды. Сейчас уже такой нет. А запах уже в памяти. Въелся буквально.
0: Ой, да, я его помню. Ну,
2: крем-соду, да, это который ты в стаканчике. А я еще любил шампунь кря-кря. Он такой жвачкой пах.
0: Кря-кря.
2: Ну, кря-кря.
0: Жалко, мы не сможем его понюхать.
1: А я помню, знаете, были еще духи, одеколон. Я обожала, когда папа душился. Юнкер, что-то такое.
2: Юнкер?
0: Юнкер, да.
1: Что-то такое было. Да. Я бы так хотела сейчас снова его найти.
2: И выходил такой главный в фуражке. Девчонки, да?
0: Ну, ты зайди в эти магазины старых вещей. Антикварные эти бложки всякие. Там, скорее всего, там что-то будет.
2: На блошином рынке можно это самое одеколон.
0: Конечно.
2: Он выдержанный уже,
0: понимаешь?
1: Да, да, да.
0: Может, чуть-чуть выветриться, конечно. Вот Таня нам написала, ее любимый запах – это белье, высушенное на морозе. Когда мама приносила простыню оттуда, с улицы, я не могла в дверь войти, потому что она была как лист гипсокартона.
2: Какой принцип, вот я не понимаю, какой смысл его сушить был?
1: Да, если там
2: если ты вот, например, берешь, вывешиваешь белье, ты не можешь сразу надеть.
1: А? Но вымораживает, чтобы
2: смешал. Это реально вымораживает эта ситуация. Это прям выбежит.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот. А если...

0: Нужен удобный способ для борьбы с отеками? Попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
1: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
0: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В хоромах своих аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам царская защита.
4: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: коммерция специалиста.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Да, итак, клуб любителей клеенки. Вот, меняет свое название на клуб любителей пищевой пленки. Вот.
2: Да, ну а еще мы, между прочим, в клубе любителей свежевыпеченного
3: лимонного пирога.
1: А, кстати, по какому поводу? Потому что сегодня же 150... А, извините.
4: Ты точно сказал? Да. Даже 151, я сказал.
1: 18, 18.
3: С днем рождения, Тимур Бодров!
4: Спасибо, ребята. Я что-то рассказываю, всю ночь не спал. У нас вчера была вечеринка, поздно все приехали, поздно все вернулись. Но я знаю, что когда обычно вот здесь вот происходят какие-то самонтуйчики, да, сабантуйчики, веселье, значит, русским перцам ничего не достается.
3: Да.
4: И я специально, ребята, всю ночь не спал, ага, тесто месил, пирог испек.
2: Обалдеть.
4: Все для вас, чтобы вы были рады и счастливы.
1: Это говорит тот человек, который просто посыпал себя чуть-чуть мукой при входе в студию. Молодец, молодец, да, хорошо.
3: Но выглядит реалистично.
2: Так, сейчас мы все продегустируем. А ты нам расскажи историю из детства. Какой запах
3: ты любил.
4: Странный запах. Да. Ну, во-первых, у меня тяга давняя к запаху, знаете, вот дров свежих.
1: Да.
4: Бывает, еще идешь, вот когда, ну, например, в деревне утром, и кто-то баню, нет, ну, баню вряд ли, наверное, печку топит.
2: Ага.
4: И ты такой легкий вот запах горелости. И странный запах, ну, это совсем, наверное, интимно.
1: Ну, короче, ладно.
4: Когда часы носишь, да?
3: Да.
4: Там вот немножечко образуется такой легкий запах, ну, прелости, что ли.
1: Да.
2: Конденсат такой?
4: Ну, не...
3: Наверное, конденсат.
2: Я никогда не нюхал свое запястье под часами. Я не знаю, как оно пахнет.
4: Это очень странно.
1: Речь не про свое запястье. И что?
4: Это очень странно, и мне вот этот вот, ну, какой-то... Ну, может быть, он не самый свежий вот такой.
1: Да.
4: Как бы это будет запах. Мне нравится. Я потом спрашивал друзей...
3: Сколько тебе лет? Исполнилось 150.
4: 151.
3: С гнильцой, поэтому уже, конечно.
4: Нет, слушай, так есть даже специальные ароматы вот с такими.
3: Я спрашивал
4: вот этих вот любителей знатоков. Они говорят, есть такие, если хочешь, можем тебе посоветовать. Так что, видимо, я не первый такой.
2: Чудеса.
3: Класс, интересно.
2: Мы тут обсуждаем запах горелой спички.
4: Горелые спички вполне себе рифмуются с вот этими дровами.
1: Вы приглянитесь к человеку. Первое, значит, он идет утром, где-то догорает соседний деревня, хороший запах, да. И второе, понимаешь? Вы знаете, что этот человек пишет книги под псевдонимом Патрик Зюскин?
4: Слушайте, я вспомнил другой интересный факт.
3: Так.
4: Короче, это вообще можно по утрам рассказывать?
1: Поверь мне уже, да.
4: Какашки пахнут цветами. И я знаю, что там есть какое-то природное соединение, которое используют в качестве ароматизатора. Вы почитайте.
1: Слушай.
4: Много не надо борщить.
2: Антон, вот в этом деле можно уйти.
1: Я просто коррелирую вчерашний костюм коричневый Ильи Крылова. Слушай.
4: Это правда, я сейчас вам найду подтверждение.
1: Не надо. Мы
3: это
1: тебе,
3: замечательное окончание нашей темы.
1: Да.
3: Это точка жирная просто. Понимаете? Нашей истории сегодня.
4: Пойдемте есть пирог.
3: Ой, боже мой.
1: Спасибо огромное. Итак, специалист по удобрениям остается здесь. Вот. Чемпион мира по конденсату. Мы желаем тебе, ты знаешь, чтобы у тебя вот просто самым счастливым был каждую секундочку. Понимаешь, вот каждую секундочку.
4: Спасибо, ребята.
1: Чтобы вот многомиллионная армия тебя сегодня поздравила, всех наших слушателей и фанатов, однозначно.
2: И чтобы жизнь твоя была ароматная, да, как свежесорванные цветы.
1: А не как какашка. Вот, значит, это Морозов, это Жуков, это Юрьев.
3: Ой, а подробно оставляем. Пока.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на kinopark.moskino.ru. Куда приводят

0: группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЗ-Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на gazdefisdevelopment.ru.
4: Не откладывай ничего на завтра! Откладывай на послезавтра! Будет 2 свободных дня! Рекламная служба Русского радио 579-7.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Выплаты для семей за третьего ребенка ввели в 33 российских регионах. Самые крупные выплаты 600 тысяч рублей действуют в Псковской области. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях сумма составляет 350 тысяч, пишет РИА Новости. В Тверской области она дифференцирована: 300 тысяч рублей за третьего ребенка, 400 тысяч за четвертого и 500 000 за пятого и последующих детей. Все 300-бальники на ЕГЭ учатся в вузах бесплатно. Об этом в ответ на запрос депутатов Госдумы сообщили в Минобрнауке. В нынешнюю приемную кампанию в университеты поступало 70 человек с 300 баллами за три единых госэкзамена. 65 из них поступили на бюджет. Еще за четверых университеты будут платить самостоятельно. Один человек не подал заявление ни в какой вуз, уточнили в ведомстве. Депутаты обращались в Минобрнауке после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что выпускники с высокими баллами ЕГЭ не смогли поступить на бюджет. Причиной называлось большое число победителей и призеров школьных олимпиад. В общественной палате предложили пересмотреть содержание экзаменационных билетов на знание правил дорожного движения. По мнению общественников, в них накопилось многовато ошибок. Организация запустила платформу для обсуждения поправок и поиска неточностей в действующей редакции ПДД. В правилах дорожного движения сейчас содержится больше 260 правил. Ну и последнее. Названы самые дефицитные профессии минувшего лета. Это вязальщики и распиловщики. Речь идет о промышленных вязальщиках, которые обвязывают и фиксируют грузы, а также создают арматурные каркасы на стройке. Работодатели искали их вдвое чаще. Такой же спрос возник и на распиловщиков, которые распиливают бревна, доски и плиты. В свою очередь, те, кто ищут работу, чаще устраивались летом авторами.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Кстати, друзья, у меня предложение. А что, если четверг официально переименовать в препятницу? Да, ну, по аналогии со словом препати, мероприятие перед вечеринкой. Да, препати, предвкушение. И сразу настроение поднимается. Тем более, ну, все мы знаем, предвкушение, счастье – это уже счастье. Ну и давайте, такие счастливые, в ожидании пятницы, довольные, начнем новый день в компании с русским радио. Я Тимур Бодров. Всем привет!

0: Ча-ча-ча.
1: Вот что сообщает Яндекс.Карты. Общая загруженность по Москве 4 балла. Самая большая пробка на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе. Кроме этого тормозят Волоколамка от поста ГИБДД до МКАД, Ярославка от моста через Клязьму до Ивантеевского шоссе, шоссе энтузиастов от Плеханова до Авиамоторной, внутренний МКАД от Липецкой до Варшавки и проспект Буденного от 10-й Соколиной горы до Измайловского шоссе. Всем хорошего дня, не попадайте.

0: это, между прочим, далеко не полный список того, что происходит с телом во время свидания, особенно первого. Значит, помимо проблем с дыханием, о которых пел Дима Билан, можно также зафиксировать ладони амфибии, пульс учащенный. Но, по мне, так самая большая проблема – это когда ты начинаешь нести такую чушь. Да, все эти нелепые шутки, комментарии. Так что, девушки, дамы, сделайте скидку на этот сбой в системе и в случае чего дайте нам второй шанс. Да, перед вами не дурачок, ну, а просто человек, чей организм не справился с шоком от вашей красоты.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Начни эпидемию! Зевни с утра

0: Да, ты Венера, я Юпитер, ты селедка, я кефир. Вместе мы взорвем весь мир. Ваня Дмитриенко только что о непростых романтических отношениях. Но, согласитесь, мир устроен сложнее, чем геометрия, где эти параллельные не пересекаются. В жизни вообще все самое интересное как раз происходит на стыке противоположностей. Ну, там, лед и пламя, день и ночь. И у людей, в общем, также. Различие не повод для черного списка, это шанс создать уникальный союз. Вот так вот противоположности притягиваются. Самые разные артисты развлекают вас на русском радио. Скоро добро. Прямо сейчас Айова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Группа «Добро» и, по-моему, своего рода призыв к действию, потому что бабье лето пришло, за окном солнце включили, и это, в общем, такое предписание вселенной — отложить дела, отчеты, таблицы, все они, в общем, не умеют греть душу, и устроить то самое, о чем пели братья. Вот, ну, может быть, конечно, звук на всю не надо делать, соседей побережем, но праздник лета, хоть и бабьего, почему нет? Мы, Русское радио, вас в этом деле поддержим. Праздничного настроения добавит скоро елка, а сейчас романтика от Александра Шоуа.
1: Новая песня на русском. Всем привет, это Александр Шоуа, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С

0: продукции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 5797.

0: сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Реклама на русском.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: О, Капибара.
10: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
11: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго».

0: проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от «Романов-Арена». Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации.
4: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
3: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
4: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
3: Подробности на сайте romanovarena.ru.
5: 12+.
4: Специальное предложение от курортных врачей — рентген с обезьянкой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что никаких угроз деньгам граждан нет. Российская банковская система стабильна, несмотря на санкции, подчеркнул зампред Совета Безопасности в интервью газете «Ведомости». Комментируя сообщения иностранных СМИ о возможном изъятии вкладов и крахе финансового сектора, зампред Совбеза назвал их заказными информационными атаками. На прошлой неделе президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, также заявил, что российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме. В России начали страховать автомобили от ударов беспилотников. Такая страховка покрывает ущерб от падения дронов и их обломков, а также связанные с этим повреждения. Как правило, полис стоит от 3 до 8 тысяч рублей с компенсацией до миллиона, пишет газета «Известия». Страхование транспорта от атаки БПЛА не входит в стандартное покрытие, поскольку такие события квалифицируются как теракт. Этим и объясняется запуск отдельного страхового продукта. Школьных учителей призвали не проводить контрольные работы по четвергам. В этот день недели работоспособность у детей резко снижается, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, у детей есть определенный недельный биоритм. Пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ну и последнее. Ученые утверждают, что сидение без движения вредит здоровью. По подсчетам шотландских специалистов, каждые лишние полчаса непрерывного сидения повышают риск развития онкологии на 3%, а для опухолей, связанных с ожирением, вероятность патологии еще выше, около 5%. Но если сидеть с регулярными перерывами, то риски снижаются. Исследователи рекомендуют офисным сотрудникам время от времени вставать с кресла и совершать короткие прогулки или легкую разминку. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. Тимур Бодров на русском радио.
2: Да, кстати, имя Тимур с тюркских языков переводится как «железный», если вы не в курсе. Вот, а Тимур Бодров, по-моему, вообще идеальная комбо. Получается такой железный оптимист. И вот я здесь на русском радио, чтобы жизнелюбием делиться через музыки, через улыбки. Улыбаемся всему назло.

0: вкуса.
1: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Мама, дочь и сын против нового соседа.
10: Ты что, реально собрался здесь жить?
11: Вас выживать.
9: Кто из них не жилец в квартире?
11: Да вы все равно съедете.
9: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: Ну и знаете, никакие хейтеры в интернетах и злейшие конкуренты не сравнятся с тем уровнем уничтожения, который мы устраиваем сами себе. Особенно в 3 часа ночи, да? Поэтому кто наш самый любимый враг? Это мы сами. Ну да, здоровая критика — это всегда хорошо, полезно даже порой, но главное — знать меру. Вот. Но пусть все-таки чаще доминируют и в спорах побеждают другие наши личности. Ну там, например, внутренний самохвал, генератор идей. Ну и про внутреннего ребенка тоже не нужно забывать.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаен, 114-774-652-74-44.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вот что бывает, когда вышла из кризиса, сожгла чемодан обид и пересела на скорый поезд до Вологды. Ирина Дубцова на Русском радио. И так здорово, что больше нет этих вот «кому», «зачем» или «давай обнимемся в последний раз». Теперь свадебные кружева и жили и долго и счастливо, надеюсь. Для полного счастья предлагаю артистку поддержать голосом своим в хит-параде «Золотой граммофон». По-моему, песня «Вологда» более чем достойна первого места. Если согласны, тогда добро пожаловать русрадио.ру.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

Дима Колдун и его ценный улов. Плов. С бараниной. Ну и я вам тоже, кстати, друзья, советую отправиться на рыбалку, охоту. Охотимся нынче за суперподарками в канале Русского радио в мессенджере Макс. А там можно выиграть эксклюзивную виниловую пластинку, выпущенную к 30-летию премии «Золотой граммофон». Ценность ее не только в том, что нигде невозможно пластинку эту купить, но и то, что мы разыгрываем только 5 таких альбомов. И если вы до сих пор не подписчик канала Русского радио в Максе, полный вперед, жмите участвовать, и, надеюсь, именно вас мы будем поздравлять 18 сентября, в тот самый день, когда будем подводить итоги. Удачи!

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.

0: Российский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Готовые блюда. Блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну а если смотреть на секретный роман не с точки зрения морали, а, например, с точки зрения личностного роста, то эти романтические приключения, по-моему, открывают многие наши суперспособности. Но судите сами. Во-первых, суперпамять. Нужно всегда помнить, не забывать свои алиби, кибербезопасность, чтобы переписки не всплыли, и, конечно, актерское мастерство уровня Оскара. Вот, представляете, как потом вам все эти навыки пригодятся в мирных целях?
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+.
1: Реклама на русском.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: А кто эта счастливая мама?
5: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
4: А что это за ясный взор?
6: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
7: Чтоб глаза смотрели.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
12: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
13: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации правил количества призов, срок, месте порядка и получения на globus.ru.
14: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
15: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
14: И все?
15: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
14: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
15: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
16: О, Капибара.
17: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
18: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Знакомые говорят, не поленитесь, съездите на Мальдивы. Действительно, от Мальдив меня отделяет только лень. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать меры по защите граждан от контрафакта на маркетплейсах. По словам главы правительства, потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители, что их права не будут нарушены. Ранее опрос показал, что больше половины россиян сталкивались с подделками на онлайн-магазинах, а рыночные исследования показали, что почти половина кроссовок на маркетплейсах – это контрафакт. Министерство просвещения установит нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. Согласно проекту, в детских садах будет по одному такому специалисту на 200 детей, в школах один психолог на 300, а в колледжах и техникумах один на 500 учащихся. Аналитики опасаются, что педагогов-психологов не хватит. Кроме кадрового дефицита, проблема еще и в том, что значительную часть времени психологи уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми. Столичным новостям. В Москве в эту субботу перекроют Садовое кольцо. Это связано с проведением велофестиваля и нескольких велогонок. Садовое 12 сентября будет закрыто для автомобилей с 7 утра в каждом направлении. Движение возобновится по мере прохождения велоколонны. Кроме этого, будут закрыты Университетская площадь, улица Косыгина и Большая Дорогомиловская. Ну и последнее. Россияне стали реже отвечать на звонки финансовых организаций. Около 80% сотрудников, работающих с клиентами, заявили, что граждане чаще всего игнорируют звонки именно из банков. На втором месте по числу недозвонов оказались юридические фирмы. Аналитики объяснили такую ситуацию общим недоверием к телефонным обращениям. При этом маркировка номеров пока не стала массовым инструментом среди бизнеса. Только 20% опрошенных сообщили, что их компании полностью используют такую возможность. На этом пока все новости. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Да, чего люди не летают, как птицы? Да, может быть, природа обделила нас крыльями, но включать режим полета мы очень даже можем. Когда нас что-то окрыляет, тело мгновенно забывает про законы гравитации. И пусть такие вот виртуальные крылья у вас сегодня обязательно появятся. Что этому может способствовать? Ну, я не знаю, наверное, какие-нибудь внезапные шальные деньги, триумф над хаосом бытовым или, вот как сегодня, идеальное совпадение планов с погодой. С погодой нам сегодня повезло, с музыкой тем более. Вы слушаете Русское радио. Я Тимур Бодров. Всем привет и прекрасного дня.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
5: Кого?
4: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
5: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2016 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Второй гель для труб X-Tormer Turbo ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Вот она, наша королева Марго на русском радио. Да, королева Марго. Доказательства у меня имеются. Ну, во-первых, прежде всего, любовь к монархам. Привет, Филипп Киркоров. Тяга к международным заговорам. Помните дуэт с иностранным рэпером? Ну и, конечно, одержимость модой. Марго, если что, главный редактор одного модного телеканала или журнала. Ну, в общем, девушка классная, сменила кринолин на стразы, а трон на верхние строчки хит-парадов. Если что, песня, отзвучавшая «Мое» на этой неделе в рейтинге лучших в хит-параде «Золотой граммофон».
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Николай Басков.

0: Москве нынче плюс 25. Пусть это жаркое летнее настроение звучит и в нашем эфире, в эфире Русского радио. Собственно, поэтому и поставил вам только что песню Жанны Фриске. Ну и да, солнечные погоды не везде в нашей большой стране. В Питере я вот подсмотрел по классике 16-18, в Екатеринбурге осень по расписанию, а в Магадане так всего плюс 11. Короче, друзья, если за окном хмуро, серо, сыро, помните, погода вещь переменчивая, а солнце обязательно вернется на нашу орбиту. Ну или ловите его здесь у нас в эфире на Русском радио.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

По-моему, песня эта, помимо рубрики «Золотая коллекция», также смело попадает и в рубрику «Не могу это развидеть». А, ну вы знаете, обручальное Авраама Руссо, а точнее строчка «Расы ты в белом платье» стала вирусной в интернетах. Столько роликов, рилсов, тиктоков под нее снято. Вот, поэтому теперь слушаю этот хит и то и дело вспоминаю все эти смешные мемы. Уверен, Авраам не против этой новой волны популярности, да что там, нового постироничного культа. 12:34 в Москве, меня зовут Тимур Бодров, вы слушаете «Русское радио», ну и давайте водить хороводы продолжим далее в компании с Татьяной Куртуковой.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаен, 114-774-652-74-44.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше.

0: Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: зимой согревать могут не только слова. Вообще, предлагаю законсервировать сегодняшние московские плюс 25 градусов, чтобы потом, ну, может быть, греться в ноябре промозглом. Ну, понятно, закатать солнце в банку не получится, но мы можем создавать яркие воспоминания, устроить, например, пикник сегодня, прогулку с любимкой, фоток наделать, потому что память — это вообще лучший термос, так что загружайте в него побольше тепла, улыбок и хорошей музыки на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор,
5: противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от Романов-Арена. Невероятные цирковые артисты. Яркий вокал, атмосферные декорации.
3: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
2: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
3: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
2: Подробности на сайте romanovarena.ru.
4: 13+. Мама, дочь и сын против нового соседа.
5: Ты что, реально собрался здесь жить?
6: Вас выживать.
4: Кто из них не жилец в квартире?
6: Да вы все равно съедете.
4: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ.
7: 16+. Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября. 18

0: дворец Ирины Винар. Билеты на сайте площадки.
1: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российский Минтранс попросил у Вьетнама самолеты в так называемый «мокрый лизинг» с экипажем, техобслуживанием и страховкой. Закон, разрешающий российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был подписан Владимиром Путиным весной прошлого года. По словам министра транспорта Андрея Никитина, лизинг самолетов вместе с экипажем поддержит перевозки в условиях, когда обновление флота затруднительно. Накануне прошли переговоры президентов России и Вьетнама, политики договорились расширять сотрудничество. Самозанятым гражданам напомнили о новых правилах, которые вступят в силу с 1 октября. Со следующего месяца им ограничат время работы с одним заказчиком – не более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Как пишут «Известия», мера направлена на предотвращение ситуации, когда постоянные трудовые отношения подменяются гражданско-правовыми. Новые правила распространяются не на все сферы фриланса, а лишь на некоторые. Это в том числе строительство, доставка еды, общепит и образование. Продавцы маркетплейсов стали чаще хранить товары у себя. К концу августа собственные склады использовали более 97% так называемых селлеров, пишет газета «Коммерсант». Тенденция связана с атаками беспилотников на логистические объекты и опасениями продавцов за сохранность товара. Ну и последний опрос показал, что у каждого третьего россиянина дома нет места для уединения. Самым популярным помещением для отдыха в квартире оказалась спальня. Часть респондентов предпочитает проводить время в одиночестве на кухне, столько же в гостиной, на балконе или в горячей ванне. В целом, четверть участников опроса ежедневно находят время, чтобы отвлечься от работы и бытовых дел, например, почитать книгу или заняться медитацией. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: А мне вообще кажется, что сегодняшнее 10 сентября – это один из лучших дней в году. Ну, судите сами, четверг при пятнице сегодня – фантастические плюс 25 градусов. И, конечно, музыка на русском радио как идеальный саундтрек. Так что провести день этот с унылым лицом, по-моему, это преступление против хорошего настроения. Для вашего отличного самочувствия здесь далее хиты от «Блестящих» Иракли, «Моя Мишель». Зовут меня Тимур Бодров. Вперед из песни!

0: На русском радио «Шагаем по Москве».
1: Рубрика выходит при поддержке проекта «Московская реставрация».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. У Москвы богатая история, и она ее бережно хранит. За полгода в столице отреставрировали больше 30 памятников архитектуры. Об особо значимых объектах и проведенных работах в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин. Одним из самых сложных проектов стал деревянный особняк Мельникова, Емельянова и Топлениновых в Хамовниках, известный как дом мастера

0: из романа «Мастер и Маргарита». Аварийный сруб потребовал особых усилий. Для замены прогнивших бревен и венцов здание вывешивали на особых конструкциях. Специалисты бережно восстановили белокаменный цоколь, фасадный декор, лестницу, полы и две изразцовые печи. Во время работ сотрудники нашли интересный артефакт – старинную чернильницу начала 20 века. Среди уже отреставрированных памятников также церковь Ильи Пророка, ансамбль усадьбы Покровская-Стрешнева, главный дом усадьбы Румянцева, Задунайского, на Моросейке, сторожка Алексеевской насосной станции, старое здание МГУ на Маховой, два корпуса типографии Ивана Сытина на Пятницкой. Кстати, уже в конце сентября преобразившаяся типография примет пятую выставку про реставрацию. Посетители смогут детально ознакомиться с процессом возрождения памятников столицы и поучаствовать в мастер-классах. Но а большая московская реставрация продолжается. Сейчас специалисты трудятся на еще 500 объектах культурного наследия.
1: Русское радио.

0: Вот что бывает, когда перемены к лучшему. Мне все нравится. Ну, и я вот подумал, что не всегда стоит ждать сигналы вселенной. По-моему, обнулить рутину можем и мы сами. Я не знаю, например, изменить привычные маршруты, перестановку устроить в квартире или хотя бы на рабочем столе. Ну, если уж вы совсем смелые, то можно изменить и стиль одежды. Да, почему нет? Мы живы, мы развиваемся. Становиться другим — это порой бывает чертовски весело.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, он улетел, но обещал вернуться. Он — это NU. Ну и вы, друзья, залетайте. Ждем вас на канале Русского радио в Макс. Там много всего любопытного и интересного. А еще там можно выиграть эксклюзивную виниловую пластинку. Тот самый винил, выпущенный к 30-летию премии «Золотой граммофон». Коллекционное издание это нигде не купить. Можно выиграть только у нас, если подпишитесь на наш канал в Максе, нажмете «Участвовать» и, вероятно, станете одним из пятерых счастливчиков. Имена победителей узнаем, выберем 18 сентября. Удачи!

Песня о новой страничке в дейтинг-приложении. Ну да, с чистого листа, новая анкета, все сначала. Хотя, если верить статистике, далеко не все ищут половинку, вторую онлайн, в интернетах. Абсолютный лидер и главный филиал романтики в России — это офис. Офис, работа. Далее идут общий круг друзей, ну, конечно, кафе, парки, улицы. А сайты знакомств, что интересно, занимаются.

0: занимает лишь пятую строчку. Так что, пользуясь случаем, желаю удачи всем, кто сейчас в поиске своего человечка. А если найти пока не получается, не расстраивайтесь, помните, знайте, любить себя – это всегда отличный вариант, и самое главное – никакой конкуренции.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный»

0: на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
10: 12+. Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Смотри у меня, ты меня еще вспомнишь. Ну, а я пришел как раз напомнить. Друзья, ну-ка посмотрите на часы. 13:47 уже в столице, а это значит... Стол заказов на русском радио скоро. Давайте устроим вместе национальный телепорт хорошего настроения. Готовьте свои приветы, поздравления, признания. Постараюсь озвучить максимальное количество ваших посланий. И писать нам можно прямо сейчас, наверное, уже во всех мессенджерах. +7 916 003 105 7.
1: Русское радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара». А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
0: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже.
12: 12+. А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Мигранты со следующего года начнут платить налоги за неработающих родственников, за каждого нетрудоустроенного члена семьи, находящегося на территории России. Об этом на встрече с президентом доложил один из руководителей МВД. Эта мера призвана ограничить пребывание в стране неработающих иностранцев. Ранее в рамках усиления миграционного контроля из России выдавили около 100 тысяч иностранцев, примерно 800 тысяч мигрантов-нарушителей внесли в реестр контролируемых лиц. Власти Ленинградской области предупредили о снижении отгрузок топлива из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы. В администрации губернатора заявили о повторе июльского сценария, когда на автозаправках не хватало бензина. Сейчас дефицит вновь возможен. Некоторые АЗС могут вводить ограничения на отпуск горючего, сообщил вице-губернатор региона Егор Мещеряков. Его слова приводит ТАСС. Перебои с поставками топлива в России начались в мае. К другим новостям, в России заметно вырос спрос на ветеринарные услуги. На этом фоне количество клиник для животных за последние 4 года выросло более чем на 20%, а их выручка по итогам прошлого года превысила 40 миллиардов рублей. По объему выручки лидируют Москва, Петербург и Московская область. Средняя стоимость услуги в ветеринарных клиниках столицы достигает 5000 рублей. В завершение о спорте. Российский теннисист Карен Хачанов во второй раз в карьере вышел в полуфинал открытого чемпионата США. В четвертьфинале US Open он выбил из борьбы представителя Бельгии. Матч завершился досрочно. Бельгийский теннисист снялся с соревнований, сославшись на повреждения. За выход в финал Хачанов поспорит со второй ракеткой мира Александром Зверевым, выступающим за Германию. Полуфинал Хачанов-Зверев предварительно назначен на завтра. Хачанову 30 лет, он занимает в мировом рейтинге 50-ю строчку. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот он, стол заказов. Идеальный повод запустить флюиды оптимизма. Помогать в этом буду вам я, Тимур Бодров. Всем привет, всем здравствуйте. Намерен зачитывать ваши пламенные приветы, признания в любви, поздравления. Пишите нам во всех мессенджерах. Плюс 7-916-003-105-7. Ну и давайте с поздравлений начну я сам. Значит, сегодня что у нас? 10 сентября на календаре. И это тот самый день, что подарил нам главного краша российской поп-музыки, секс-символа всея Руси, человека, о чьих треков у многих женщин страны мгновенно пробегают мурашки. Поздравляем сегодня неподражаемого Артура Пирожкова. Артур, сияй, окрыляй, продолжай делать этот мир красивее и дари всем нам хорошее настроение. С днем рождения!
0: Стол заказов на русском радио.
3: Если хочешь танцевать,

0: Вот такая трогательная, прекрасная Юлиана Караулова. Внеорбитная в столе заказов. А вот и ваши сообщения. Мария пишет: «Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам-любимкам из Уральского лесотехнического колледжа. Они у меня самые прекрасные», — написала Маша. «Светлана, передайте горячий привет в Волгоград моему сыну Никите Четверину. Всем хорошего настроения. Русское радио. Вы лучшие и драйвовые». Спасибо. Евгений присоединяется, передает привет коллективу АО «Благовещенский завод МЖБК» и поздравляет Ирину Геннадьевну Комиссарову с днем рождения. Пожелание хорошего настроения, крепкого здоровья, позитивного настроя. И поздравьте с днем рождения Тимура Бодрова. Поздравляем! Спасибо! Ирина отправила сообщение «Русское радио». Передаю привет любимому мужу Сергуне и всему Мурманску. Еще одно сообщение из Мурманска, на сей раз от Елены. Лена передает привет любимому, единственному Максиму Вильчинскому. Обожаю тебя, родной мой человек. Максим передает привет Оксане Петровне Мягковой из Пензы от супруга и дочки. Оксана Петровна сейчас на рабочем месте в ТНС Энерго. Передайте ей, пожалуйста, мы ее очень сильно любим. Еще одно сообщение от Людмилы. Она передает привет коллегам Леве и Надежде. Надежде, мы сейчас на работе, они лучшие. Спасибо им и благодарю их.
1: Реклама на русском.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!

0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК по 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%.
2: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотация со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус.ру».

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Ой, Стада Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Мама, дочь и сын против нового соседа.
4: Ты что, реально собрался здесь жить?
5: Вас выживать.
3: Кто из них не жилец в квартире?
5: Да вы все равно съедете.
3: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Моя любимая спортивная дистанция – стометровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, сегодняшнее 10 сентября, день уникальный, еще и потому, что сегодня день абсолютной музыкальной гармонии, потому что сегодня свой день рождения отмечает невероятная, великая, неподражаемая народная артистка России Лариса Долина. Ларису Александровну, пользуясь случаем, конечно же, мы, Русское радио, поздравляем. Ваш талант, стальная выдержка и фантастическая творческая свобода – это, ну, вечный пример для подражания и, по-моему, чистый триумф музыкального гения. Пусть каждый ваш день будет наполнен овациями, цветами и бесконечной любовью миллионов поклонников. С днем рождения!
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщение от Елены. Добрый день, Русское радио. Привет всем девчатам из экспериментального цеха БТК «Текстиль». Желаю хорошего настроения. Майя, привет, Русское радио. Привет, передавайте Майе из Волгограда. Скоро выходные, отдохнешь и выспишься. Такое впечатление, как будто бы Майя сама себе написала. Привет, передала. Добрый день, Русское радио. Тимур, с днем рождения. Спасибо большое. Привет и магазину «Спецкемпинг» продавцам Насте Гришиной, Лене Журавковой. Побольше рыболовов и охотников. Светлана из Егорьевска. Русское радио, передайте привет девчонкам из первого отдела города Красный Луч. Анастасия присоединяется. Она передает привет любимому супругу Александру Ложкину. 13 сентября состоится фестиваль русской борьбы, организатором которого он является. Пусть этот грандиозный труд принесет шикарные плоды, участники покажут класс. Желаю железных нервов, удачи и триумфа. Татьяна поздравляет доченьку Кристину Рогоза с днем рождения. Будь здоровы, счастливы, твои родители и сестра, Усть-Лабинск. Следующее послание от Виктории, от слушателей Новосибирска. Поздравления Тимуру Бодрову, спасибо большое. Ну и привет из семье, маме Наташи, папе Косте и сестре Алисе. Люблю их и желаю побольше ярких дней и улыбок.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Страсть, как люблю дарить подарки, а я уверен, вы любите их принимать, тем более такой, как сейчас. У меня есть два приглашения на московский концерт группы «Бис». Представление случится 19 сентября. Но это не все, поскольку есть еще один эксклюзивный приятный бонус. Вы можете лично встретиться с ребятами, с артистами прямо у нас в студии Русского радио. Как эти подарки получить? Легко и просто. Дозвониться первым по номеру 8-495-995-105-7. Удачи!
0: Время подарков на Русском радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Приветствую в эфире Анжелу. Анжела, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Тимур. Добрый день. Ну что, Анжела, по-моему, сегодня один из лучших деньков в этом году для всех, потому что погода замечательная, бабье лето, жара 25 градусов. А для вас, наверное, потому что вот мы с вами в эфире русского радио, я готов вручить вам два уникальных подарка. Готовы их принимать?
2: Да, конечно.
1: Отлично. Ну, давайте, прежде чем мы перейдем к церемонии награждения, эфир в вашем распоряжении. Уверен, есть у вас добрые слова, есть привет, поздравления, есть кому их адресовать.
2: В первую очередь поздравляю вас с днем рождения.
1: Спасибо большое, спасибо.
2: И всю нашу большую команду, которая, это, наша команда называется ИП Сафаров. Да. Мы закончили срочный заказ. Так что всех девочек, ура!
1: Ура! Поздравляю! Поздравляю! Я надеюсь, вы это дело как следует отметите. А я предлагаю вам отметить и отлично провести время 19 сентября, поскольку дарю два приглашения на концерт группы «Бис».
2: Эти билеты я подарю директору.
1: Ох, все ему драгоценному. Ну, может быть, вы вместе с ним... окажетесь на другом мероприятии, поскольку буквально за два дня до представления, то есть 16 сентября, случится эксклюзивная встреча с группой «Бис» прямо в нашей студии. Так что и экскурсия по студии русского радио, и встреча с любимыми артистами. Все это вас ожидает, я уверен, это будет что-то незабываемое. Поздравляю вас, Анжела. Ура, действительно, спасибо, начальнику огромный привет. Хорошего настроения сегодня. Ну и да, друзья, не забывайте, слушайте русское радио внимательно. Завтра примерно же в это самое время дарить приглашение на концерт группы «Бис». Обязательно продолжу.
0: Время подарков на русском радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: 30 лет лучшей музыки страны теперь на виниле.
2: Только для подписчиков русского радио в Макс. Дарим эксклюзивную пластинку «Золотой граммофон» из юбилейной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии. Подписывайтесь на «Русское радио в Макс», нажимайте «Участвовать» и выигрывайте одну из 5 пластинок. Победителей узнаем 18 сентября. «Русское радио в Макс». Присоединяйтесь.
1: 12+.
3: Вот оно какое!
4: Наше
3: утро!
5: Русские перцы!
6: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
7: Доброе утро. Главное про города. Хорошо, что у меня нету.
8: Да?
7: Я прям перепугалась.
8: Отлично. Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: День такой сегодня прекрасный. Хочется сказать, остановись мгновение, ты прекрасна. Последнее сообщение. Настена, здравствуйте, Русское радио. Передаю привет Светлане Назаркиной. И, пожалуйста, скажите ей, что Дед Мороз обязательно исполнит ее мечту в новогоднюю ночь. Вот так вот заранее предупреждает Анастасия из Егорьевска. Тимур, с днем рождения. Спасибо большое. Сергей, здравствуйте, дорогое Русское радио. Передайте привет Сергею Анатольевичу Быкову и Николаю Бочкову и всем работникам НАУ «Индустриальный». Анастасия из Тюмени, привет любимой семье Ложкиных из Тюмени. Поздравляю с днем рождения дорогую, самую заботливую, внимательную свекровь Жанну Юрьевну. Здоровья вам и счастья!
1: Ура!
0: Ура!
1: это уже мой голос, Ивана Соловьева.
0: Это Иван Соловьев уже пришел.
1: Да, дорогой, да подожди, все, помалкивай.
0: Все, я слушаю,
1: Потому что хочется поздравить тебя с днем рождения, дорогой Тимур.
0: Спасибо.
1: Он сегодня же у нас именинник, если кто-то не знает.
0: Это правда.
1: Мы очень рады, что ты в семье Русского радио появился. Будь здоров, будь счастлив, тебе здесь понравится, я уверен, на 100%.
0: Уже нравится, конечно.
1: Богатство тебе. Что еще пожелать? Ну, что можно пожелать успешному
0: любви
1: человеку?
0: Любви и гармонии.
1: Любви. А, хорошо, любви и гармонии.
0: Спасибо, Ваня.
1: Все будет хорошо.
0: Я, в свою очередь, благодарю всех и коллег, кто поздравил меня лично и в чатах, и, конечно, слушателей наших. Я бесконечно рад быть с вами и сегодня отмечать этот праздник, персональный Новый год вместе с вами.
1: И теперь идем есть пиццу!
0: Поехали! Хорошего дня, ребята! Слушайте Русское радио, встречайте Ивана Соловьева.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: вечер.
1: Реклама на русском.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: О, Капибара.
12: Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
13: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от Романов-арена. Невероятные цирковые артисты. Яркий вокал. Атмосферные декорации.
14: И самый харизматичный Карабас-Барабас. В исполнении меня, Антона Юрьева.
13: Шоу «Буратино». С 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
14: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
13: Подробности на сайте romanovarena.ru.
15: 12+.
16: Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября, 18:00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+.
17: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что необходимости в мобилизации в России нет, потребности вооруженных сил полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, отметил заместитель председателя Совета Безопасности в интервью газете «Ведомости». На прошлой неделе Владимир Путин также заявил, что для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария, а все слухи на эту тему президент назвал информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму. Центробанк предложил переводить невостребованные страховые выплаты на специальный счет. Речь идет о полисах страхования жизни и о случаях, когда так называемый выгодоприобретатель не обращается за выплаты после наступления страхового случая или никто вовсе не подает заявление. В таких обстоятельствах страховщик часто не может найти получателя, из-за чего деньги остаются на балансе организации. Аналогичный механизм уже работает для так называемых спящих банковских вкладов. Поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики, заявил герой России Владислав Головин. Посетив Ульяновский автозавод, он отметил, что государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки и активно заменять импортные комплектующие российскими аналогами. УАЗ – это пример того, как можно сохранять и развивать производство даже в самых сложных условиях, отметил Головин. Кроме того, благодаря государственной поддержке автопрома укрепляется экономика регионов. Ну и последнее. Континентальная хоккейная лига выплатит клубам по итогам прошлого сезона рекордные 2 миллиарда 300 миллионов рублей. В эту сумму вошли в том числе доходы от продажи телеправ, а также отчисления от единого регулятора азартных игр. Как сообщает пресс-служба КХЛ, треть от общей суммы распределяется пропорционально между командами в соответствии со спортивными результатами, остальные 70% согласно рейтингу клубов. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Сотри, удали это немедленно! Вот так вот коллеги общаются в общем чате между собой на следующий день после корпоратива, правда же? Вот у нас вчера был праздник, мы отмечали день рождения Русского радио. Ну, сама дата была, вы помните, 2 августа, а вечеринка для коллег, друзей, для артистов состоялась только вчера. Ох, сколько фото и видео в моем телефоне, ребята, которые я не планирую не стирать.

не удалять, сохраню на память. Мало ли, вдруг пригодится когда-нибудь. Вы, кстати, тоже можете посмотреть, как прошел наш праздник в наших официальных страницах, в социальных сетях. Там много фото, много видео. Здравствуйте, дорогие, любимые слушатели. Иван Соловьев с вами. Бодр и весел, ну, собственно, как и всегда. Владимир Пресняков появляется в нашем эфире. Скоро послушаем Алсу, песня «Чужая». Оставайтесь с нами. Всем желаю хорошего настроения и хорошего дня.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на Русском радио.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
5: О, это я.
4: Нет, ты уфолог-профессионал.
5: Да?
4: Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
5: О, это я.
4: И представители других профессий.
6: Это я. Нет, подождите, по поводу уфологов, Полин, да. Если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
5: Ой,
6: это
5: ну
6: не
5: ладно,
6: про это.
5: Я журналист.
4: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
7: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7%.

0: 7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум «Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий». Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Акция до 4 октября 2026 года. ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая». Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября, 18:00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+.
8: Мама, дочь и сын против нового соседа.
9: Ты что, реально собрался здесь жить?
10: Вас выживать.
8: Кто из них не жилец в квартире?
10: Да вы все равно съедете.
8: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
12: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

парит сегодня в Москве солнце. Лето вернулось на один денек, говорят, но вернулось же. Я сегодня опять в шортах, в футболке. Ну, действительно, ребята, погода отличная. Если вдруг кто-то сейчас загрустил, да, или настроение, ну, скажем так, не очень. Ребятки, ну, нет же повода для грусти. Ну, во-первых, погода, да, я уже об этом сказал. А во-вторых, сегодня день зарплаты, у многих 10 число день зарплаты. Ну и третье, у всех у нас завтра пятница. Все, целых 3 причины не грустить, а быть в хорошем настроении. Ну и, конечно же, русское радио звучит из всех колонок нашей большой страны. Меня зовут Иван Соловьев, еще раз доброго, хорошего всем дня. Премьер-министр появляется в нашем эфире. Далее по плану Стас Костюшкин и группа «Блестящие» тоже будут с нами. Улыбайтесь, улыбайтесь. Вот прямо сейчас улыбайтесь.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, а

0: Остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: черешенка созрела.
1: Да все уже созрело, и черешенка, и сливка, все созрело. Вот теперь дни такие наступают, когда финальные сборы урожая. Я вот на дачу поеду после эфира. И огурчики-то еще соберу. А еще, знаете, вот если у вас много яблок, и вы не знаете, что с ними делать. Ну, там, не знаю, варенье сварили, повидло закатали. Яблоки уже даже и засушили. В общем, если вы не знаете, что делать с яблоками, а их много, вы просто в чат СНТ своего, да, или какой у вас есть чат, сделайте предложение, типа, ребята, кому нужны яблоки, приходите сами, собирайте. Я считаю, это прекрасный выход из сложившейся ситуации. Вы слушаете Русское радио, всем желаю прекрасного настроения, вкусного настроения. Из-за вкусного музыкального это, конечно, все у нас. Аня Лорак и Григорий Лепс в эфире, далее Жасмин и Ханна также появится. Меня зовут Иван Соловьев, мой вам привет.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на

0: Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: Вейв от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Город Москва, Угорян, 114-774-652-74-44.

0: рекомендация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Гости, вы есть хотите? Хотите. Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Макаров и диджей Димиксер. Дай мне еще один шанс. Слушайте, ну я уверен, абсолютно на 100% уверен, каждый из нас хотя бы раз в жизни, но просил дать ему еще один шанс, чтобы все исправить. А потом, знаете, как говорят, каждый человек имеет право на еще один шанс, потом имеет право на второй шанс, потом имеет право на третий, четвертый и так далее шанс. В общем, я хочу вам, ребята, что пожелать. Если вы просите дать вам еще один шанс, чтобы все исправить, чтобы все изменить, и вы воспользуетесь этим, то пусть у вас все получится с первого раза. А вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Четверг, 15:47, это точное московское время, по нам можно сверять часы. Я всем желаю шикарного настроения, скорейшего завершения рабочего дня. Катя Лель уже в нашем эфире, мой мармеладный. До конца этого часа еще много классной, лучшей, самой любимой музыки на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в

0: Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
3: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный.
8: Категория 0+.
6: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 12+.
9: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 28 жителей и гостей Сочи получили ранения от атаки морского дрона на порт. Накануне вечером на главной городской набережной, где в момент нападения с моря находилось много людей, прозвучал взрыв и начался пожар. В концертном зале фестивальный прервали выступление, зрителей вывели в укрытие. В течение минувшей ночи сочинцы слышали стрельбу и звуки сирен, многие до утра укрывались в убежищах, паркингах и на лестничных площадках многоэтажных домов.

0: домов. Сейчас главная набережная Сочи закрыта, а рабочие выметают разбитые стекла и отмывают мостовую. Отдыхающих на пляжах нет. С 1 октября в Московской области подорожают коммунальные услуги, а в среднем тарифы повысятся на 13%. Конкретная сумма в квитанции будет зависеть от набора услуг, объема потребления, площади жилья и поставщика ресурсов. В нескольких округах рост будет выше, в их числе Воскресенск, Клин, Солнечногорск, Сергиев Посад, Серпухов и Пушкино. Комплексная реставрация усадьбы Кузьминки в Москве ведется с 2024 года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в программу включено более 30 памятников архитектуры усадьбы. 6 из них уже полностью приведено в порядок. Сейчас работы ведутся на 15 объектах, 4 из них должны быть готовы к концу года. В их числе восточные и западные флигели на Господском дворе. Главная гордость проекта – 4 скульптуры львов, которые украшали входы. Их уже отреставрировали и вернули на исторические места. И о погоде. В Москве началось бабье лето. Температура воздуха в столице в полдень достигла почти 25 градусов. Согласно прогнозам, среднесуточная температура в столичном регионе будет превышать климатическую норму в течение нескольких дней. А также в ближайшее время в Центральном федеральном округе ожидаются теплые ночи. С новостями вернусь буквально через час. Далее в эфире Иван Соловьев и хиты на русском.
1: Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: Так вот оно что. Так вот ты какое бабье лето. Ну да, в Москве сегодня погода, конечно, просто шепчет. И, кстати, это идеальные условия для того, чтобы на выходных грибы в лесу пошли. Говорят, что есть, но не везде. Но вот после такого жаркого денечка и теплой ночи обязательно нужно сходить на тихую охоту. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Продолжаем наслаждаться компанией друг друга. Продолжаем наслаждаться лучшим музыкой. Предлагаю Иванушке, Андрей Губин и Денис Клявер. Как вам предложение? Все согласны? Ну и прекрасно.

0: Реклама на русском.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капи

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мама, дочь и сын против нового соседа.
2: Ты что, реально собрался здесь жить?
3: Вас выживать.
1: Кто из них не жилец в квартире?
3: Да вы все равно.

0: Или профессиональный сосед. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Есть подарки. Нет, это не билетик в кино. Это, ребята, эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио. В прошлом году, к 30-летию золотого граммофона, мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. Представляете? В продаже не найти, даже не ищите. Но 5 экземпляров специально оставили, чтобы разыграть вам для среди наших слушателей на нашем канале в мессенджере Макс. Что нужно сделать? Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». В закрепленных сообщениях пост про розыгрыш. Вот, пожалуйста, нажимайте кнопку «Участвовать». Победителей выберем 18 сентября. Я желаю вам, ребята, удачи. Ну и, конечно, желаю хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня и много музыки. Вот за это я спокоен. Юлиана Караулова, Шура и Алиса Морозова. Прямо сейчас.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой наиболее

0: надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
4: Ну ладно, не можете.
3: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вчера на празднике нас так вкусно угощали. Столы просто ломились. Одна из горячих закусок – долма. И когда утром ребят проснулся сегодня, я понял, что хочу еще, не наелся. Ну, сбегал на рынок, купил ногу барашка, мякоть срезал, перекрутил на фарш. Так, это я уже начал рецепт рассказывать. Итак, в перекрученную баранину перекручиваем репчатый лук. Добавляем сырой рис, обязательно длиннозерный. Рубленую кинзу, специи и растопленное сливочное масло. Тщательно все перемешиваем, наша начинка готова. Я использую для долмы сухие листья винограда, не маринованные. Просто обдаю их кипятком и уже закручиваю долму. Выкладываем в несколько слоев в жаровню. Добавляем кубики сливочного масла, немного воды. Можно добавить немного чернослива. И тушим до готовности, ну, доводим до кипения и на медленном огне тушим до готовности минут 30. Подаем с соусом из мацони. В мацони измельчаем чеснок, свежую мяту и укроп. Можно добавить немного острого перца. Ребята, готовьте сразу много, потому что долма, оно как семечки, одна за другой. Бегом за рецептом в мой кулинарный канал.

0: мессенджере Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал, узнаете по моей фотографии. Вот он, видеорецепт вас дожидается. Сохраняйте и готовьте вместе со мной. Приятного аппетита!
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-7444.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить

0: поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Окружающих надо периодически пугать,
4: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Хотелось бы сказать, у нас выбора нет, но нет, ребятки. У нас выбор, конечно, с вами есть. И выбор у нас сейчас всегда один, примерно на всех. Стол заказов на Русском радио. В 17.00 после выпуска новостей с удовольствием начну читать ваши привет, поздравления и пожелания. Что нужно сделать? Бегом в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Опубликуем и пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях приветы, поздравления. Там все и пишите. Я все оттуда и буду брать и читать. Стол заказов в 17.00. Там мы встретимся.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет

0: на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Русское радио представляет 18 октября Live-Arena. 18 друзей Дробыша.
2: Одиночество.
1: Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Трития, Елена Север, Мот, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Live-Arena. Билеты на kassir.ru. 12+. Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от Романов-Арена. Невероятные цирковые артисты. Яркий вокал, атмосферные декорации.
3: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
1: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
3: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
1: Подробности на сайте romanovarena.ru.
0: 12+.
3: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию на саммит БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер выступит на деловом форуме. В российскую делегацию войдут также представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений, крупных компаний и банков. В Индию Владимир Путин вылетит уже сегодня вечером. В России стартовал отопительный сезон. Он начался в северных районах от Мурманской области до Чукотки. Власти отчитали, что запасы горючего превышают нормативы, топливо есть. Через несколько дней отопительный период стартует в северных районах Карелии, а в Ямало-Ненецком автономном округе Ихмао сезон начался еще 1 сентября. В Красноярском крае отопление включено на 4 территориях. Продолжается доставка топлива в северные районы Иркутской области. В Магадане отопительный сезон стартует завтра. Издательский дом «Аргументы и факты» выпустил книгу «Люди земли. Истории тех, кто изменил мир сельского хозяйства». Издание повествует об агрономах и хлеборобах, о селекционерах и агрохимиках, об их жизни и работе. Это не абстрактные рассуждения о сельском хозяйстве, а личные

0: судьбы и истории тех, кто кормил и кормит нашу страну. Книга помогает осознать значимость аграрного труда и по-новому взглянуть на привычные продукты, которые известны многим. Психологи выяснили, что имитация бурной деятельности впечатляет босса больше качественной работы. Начальники выше ценят тех сотрудников, которые лучше понимают их ожидания и подстраиваются под них. При этом обычно подобные действия почти не влияют на реальные показатели – продажи, результаты работы и привлечение новых клиентов. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». За передачу ваших приветов и поздравлений отвечает Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Это «Стол заказов», ребята, наша с вами любимая, ну, скажем так, забава, развлечение. Вы присылаете привет и поздравления, я Иван Соловьев в прямом эфире все читаю. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Вот пост уже опубликован. В комментариях, пожалуйста, оставляйте привет и поздравления. Поехали. Бабушку, любимую, Любовь Алексеевну, с днем рождения поздравляем. Желаем ей крепкого здоровья, мы все тебя очень-очень любим. Александра из села Донское, Ставропольский край, передает привет своей тете Юле, дяде Миру, еще маме и папе. Евгений Диденко и коллектив АО «Благовещенский завод» МЖБК поздравляют Ирину Геннадьевну Комиссарову с днем рождения. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, позитивного настроя. Функция снабжения плюс ваш вклад – это стабильная работа предприятия. Спасибо вам за хорошую работу. А еще поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Тимура Бодрова, нашего коллегу, ведущего «Русского радио». Тимур, ты красавчик, ярких моментов жизни и благополучия. Да, Тимур красавчик, накормил на спице и уже где-то отмечает свой день рождения в другом месте. Привет из Екатеринбурга всем работникам сети пекарен «Хлебничная» и всем, кто меня знает, Сергей Макаров. И огромный привет сыну Сергею и его другу Алексею. Они сейчас в командировке в Москве, очень ждем их дома.
1: «Стол заказов» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара». Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Независимо, кого обливаешь. Ха. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Иван, передай, пожалуйста, привет моему дорогому, любимому супругу Олегу. Я жду его дома, готовлю вкусный ужин. Олег, не задерживайся, люблю тебя. Огромный привет всем девчонкам и Геннадию из группы ЦРО города Нижнекамска. Не сдаемся, продолжаем, солим, маринуем, закручиваем. Светлана Николаевна написала. Ой, какие у вас прекрасные планы. Привет Наталье Петровне от Владимира Владимировича. Все, и точка. Ну, в принципе, да. Любимому Ванечке большой привет. Поздравляю с нашим днем. 25 месяцев мы вместе. Люблю до луны и обратно, твоя Наташечка. Боже, мимими, 25 месяцев. Добрый день, Иван. Порошу сегодня. Привет, пожалуйста, передай всей бухгалтерии завода «Автотор». И всем хочу пожелать много-много здоровья, терпения, уверенности в себе. Тогда нам все будет очень-очень хорошо. От Надежды пришло сообщение. Огромный привет и с днем рождения. Хотим поздравить вашего коллегу Тимура Бодрова. Уважение, любви, здоровья, верных слушателей, великолепных эфиров. Ваня, передающий привет Юлечке Калининой и Саше Пряникову. С огромной любовью от Людмилы из города Камышино. Вот Саша Пряников уже сидит напротив, готовится к эфиру. Вам машет тоже Людмила рукой. Привет, Русское радио. Люблю свою жену Оксаночку, признается Иван Карасев. И день рождения сегодня отмечает любимая маленькая девочка Эмилия, внучка моя. Ей сегодня 4 годика. Поздравляет Игорь. Желает здоровья крепкого и настоящего женского счастья.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
10: Реклама 18+.
11: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Угарин, 114. 774-652-74-44.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Огромный привет всем борисоглебцам. Наш Борисоглебск с 1698 года стоял, стоит и будет стоять. Евгения Томилина привет передает. Привет сыну Яше Яковлеву. Так, скоро, сынок, мы приедем. Верь в себя, все получится, мама и папа. Привет, Иван. Еще немного и выходные. Привет передаю любимым коллегам из клиники Альфа-Центр здоровья города Ярославль. Дорогой Русское радио, передаю привет своим коллегам из 33-го дома. Они поймут. Раисе, Юлии, Катюшке, Леночке, Лерочке, Евгению Геннадьевичу и Сергею. Пусть настроение у нас всегда будет хорошим, несмотря ни на что. Всем здоровья, терпения, добра и позитива, ваша Анютка. Огромный привет одноклассникам 10 Б класса школы номер 3, а город Краснодар, выпуск 1987 год. Привет передает Александр Донцов. Всех люблю. Привет, Русское радио. Привет Нижнему Тагилу от Светланы Юсипенко, ВГОКУ и НТМК. Всем, кто меня знает. Привет моим любимым родителям. Мамочка, папочка, не болейте. Вы нам очень нужны, мы вас очень любим. И передайте привет моему дорогому любимому мужчине. Коть, хватит ковыряться в гараже. Иди домой, целую, твоя Юся. Ой, когда Котя в гараже, лучше его не трогать. Привет от Марии Антону. Очень нравлюсь ему, а как сказать, так не может. Он мне тоже интересен. Ха, как интересно все разворачивается. Алексей Халатин, привет тебе от Анны. Поздравляю своего младшего брата и его супругу, Диму и Катю Косоноговых, с годовщиной свадьбы. Огромного счастья, огромного здоровья. А еще с десятилетием поздравляю своего рыжего пушистика, мою сладкую булочку, моего котика-прикотика Максика, Ленорик из Заволжья. А Маша и Милан скучают по любимой и лучшей бабуле Оле на свете. Целуем, обнимаем, всего хорошего желаем. И огромный привет любимой дорогой супруге Наталье Забиченко из Тамбова. Очень скучаю и очень люблю ее.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

Огромный привет милым девушкам, Любови Леонидовне, Елене Николаевне, дружбы, красоты и улыбок вам на каждый день от Ольги Н. Антон передает привет всем слушателям Русского радио. Наталья, привет любимому мужу Константину. Благополучия желает, а все остальное в нашей семье, естественно, уже есть. Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина большой привет. Иван, передай поздравления с Днем Варенья Тимурчику. Пусть он, как и всегда, дарит нам красивую музыку на радио. А у меня тоже был день рождения, пишет Надежда, 8 числа. Желаю себе здоровья богатырского, много удачи и всего отличного и прекрасного настроения. Горячий осенний привет из Омска. Бабье лето у нас уже 10 дней, как? 30 – это же лето, спрашивает Людмила. Ну, конечно, лето. Передайте привет Диануське, Ириске, Катуське, Люсику в город Омск. Когда 4, мы были. Сейчас все разбежались. Спасибо. Ну, может быть, что-то и понятно всем. Привет от Андрея. Очень хочется, чтобы ты меня услышала. Вере привет. Вер, услышьте, пожалуйста, Андрея. Я тебя люблю. Сегодня, Анна пишет, моя подруга Юля, дихант из-за цветочка,

0: превратилась в ягодку. С юбилеем, дорогая! Юху! С днем рождения от Анны. И привет от Надежды из города Воронежа. Мы вас слушаем, мы вас любим. Всем счастья!
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте»

0: Волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям.

0: суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Время покажет, кто на хлеб икру намажет. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: пока сидим на местах, все-таки стол заказов на русском радио. Финальная порция ваших сообщений. Привет, Диане, с днем рождения. Люда из Омска поздравляет. Привет, русское радио. Желаю всем теплой осени, мирного неба. Огромный привет хочу передать ребятам, которые сейчас находятся где-то далеко. Им нужна наша поддержка от Натали. Привет, русское радио. У меня у подруги, ну, Виктории, 13 числа, между прочим, юбилей. Праздник. Она грустная. Слушает русское радио. Передайте ей с наступающим праздником. И не нужно грустить, Владислава сообщает. Так, юбилей 13 числа, через 3 дня. Нормально, нормально. Привет и воздушный поцелуй от Ларисы Павловны летит любимому Дмитрию Шмидту в Германию. Дмитрий, ты лучший. А также привет его близкому другу Витасу. Ребятки, вы молодцы, Лара. Привет любимому мужу Александру Морозову и двум сыновьям Димуле и Сашуле. И поздравляем дорогую доченьку Арину Гришину с днем рождения. 7 лет. Ты наша большая радость. Желаем тебе самых интересных уроков и много пятерок в дневнике. Твои родители. Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий в эфире в 22.00.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: А вот это дело ждать не будет. Дело важное, нужное. У нас миссия сделать вечер, как всегда, прекрасным. Привет, ребята.
2: Да,
3: привет,
2: да. Шутки
3: привет.
2: Не шучены, сообщения не комментированы. Куда это годится, хочу
0: Никуда.
2: Я спросить. Никуда.
3: Плащ Супермена должен красиво лететь. Да, да, по ветру, и мы такие стоим. О, да, этому городу нужны новые герои, и мы такие бамсы появляемся.
2: Даже если вы в этом плаще в темное время суток ходите по Битцевскому парку.
3: Да, да, да, да.
2: Ты тоже запомнил, да, эту историю? Да, да, да. Надетого на, так сказать, на туловище. Без Вот, друзья мои, что я сегодня поехал на работу, почерпнул знания из новостей у нас на русском радио, в нашем дрожайшем, что бабье лето наступило, наконец-то, неожиданно. Официально, как пенсия, понимаете, оно раз и наступило. Не удержусь от того, чтобы, раз у нас сегодня вечер повторов, повторить свою гениальную мысль. Бабье лето, потому и называется бабьим, потому что это лето, у которого периодически шалят гормоны. Сегодня вот, сегодня тепло.
0: Сегодня хорошее настроение.
2: Хорошее.
0: У бабьего лета.
2: И ведь в чем его щемящесть? Сложное
0: слово какое?
2: Сложное, сложное.
0: Еще раз как?
2: Щемящесть.
0: Щемящесть.
2: Друзья мои, пришло время... Так, так, все, меняем тему. Да, ну... Тема у нас сегодня слова, сложные слова, которые вам не удается выговорить с первого раза. Иван заслужил, заслужил тему, которую он заслужил.
0: Щемящность.
2: В чем щемящесть?
0: Ну, классная тема, ребят,
2: в чем
0: давайте.
2: Щемящесть бабьего лета? Ты что, ты понимаешь, что скоро все замерзнет? И хочется крикнуть, остановись мгновение, ты прекрасна.
0: Все, ребятки, просим вас, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Мы опубликовали уже пост с темой «Слово, которое вам не удается выговорить с первого раза». Вот в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями, пишите эти слова-заковырки. Заковыки, да?
2: Да, щемящесть.
0: Все, вечер на русском в 18.00.

0: Только для подписчиков русского радио в Макс. Эксклюзивный винил из юбилейной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Не упустите уникальную возможность стать обладателем одной из 5 пластинок из лимитированного тиража. Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+.
1: Реклама на русском.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар.

0: Допустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный.
4: Категория 0+.
5: Мам, пап! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Абу-Даби будет рассматриваться как место нового раунда переговоров по Украине, когда дело дойдет до предметного обсуждения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит готовность Арабских Эмиратов принять встречу. Одна из последних встреч делегации Москвы и Киева проходила как раз в Абу-Даби в конце января, начале февраля. Переговорный процесс по российско-украинскому конфликту активизировался после визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября. Сегодня начался прием заявок о голосовании на дому. Об этом сообщили в ЦИКе. Таким правом могут воспользоваться россияне, которые не смогут прийти на участок по состоянию здоровья или иным уважительным причинам. Для этого нужно подать заявление через кабинет на портале госуслуги. Выборы депутатов Госдумы будут проходить на протяжении 3 дней с 18 по 20 сентября. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом агентство РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Ученые назвали самые полезные грибы. В список попали белые, лисички, шампиньоны и вешенки. Белые ценят за белок, клетчатку, витамины группы В и минералы. Лисички богатые каротиноидами с антиоксидантными свойствами, а шампиньоны и вешенки тоже содержат белок, витамины группы В и микроэлементы. Отдельный плюс шампиньонов и вешенок – их выращивают круглый год, поэтому происхождение продукта проще контролировать. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу.

0: вечер на русском. Встречайте.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Не, надо же, вешенки.
4: Вешенки,
3: я всю жизнь думал, что вешенки.
4: Вешенки, абсолютно точно. Вешенки.
5: Когда не знаете, как сказать, просто говорите грибы.
3: Я думал, Антон просто старомосковский какой-то себя тут это
4: делает. Да, кокетничает.
3: Казалось бы, простое слово, но вот смотрите.
5: Вызвало бурю эмоций.
3: Согласен полностью. Тема сегодня соответствующая. Слово, которое не удается выговорить с первого раза. Вот, смотри, странная вещь. Вы задумайтесь, уважаемые. Так, Иван задумался.
4: Да, я здесь, я с вами.
3: Ладно, перестала моргать, значит, задумалась тоже. Слушайте, ведь язык, это же мышца, правильно?
4: Конечно.
3: И она расположена, она растет практически из мозга. То есть она максимально близко к мозгу расположена.
4: Вот сейчас, да.
5: Подойти пальцем нельзя же проверять.
3: Сейчас такой, и такой остаток эфира.
5: Ну, а что ты сказать хотел? Ну, язык,
3: хотел сказать, что вот он практически из мозга. И, казалось бы, мы им управляем. Но нет, иногда он тебя ставит в дурацкое положение.
5: Это
3: ты
5: правда.
3: Вроде хочешь сказать диверсификация, а мозг тебе говорит, вот тебе, скажешь вместо этого дверной косяк.
5: Еще раз, как слово?
3: Диверсификация. Что ты с кем?
4: Диверсификация.
3: Да хватит придуриваться-то. Мы все профессионалы, хорошие.
5: Ну подожди, мы же красиво начинаем.
3: Красиво. У меня есть такой случай, когда я попал в этот капкан. Если меня не уволят, могу рассказать.
5: Ну я не знаю, я же не отдел кадров.
4: Мы прикроем.
3: Точно?
5: Ну раз сказал, ну, а хорошо. Говори бы.
3: Вел я большой концерт, вообще гигантское количество. И должен был вызвать на сцену очень серьезного человека. Я говорю, сейчас на сцену выйдет амбассадо. Я вдруг на половине мозга понимаю, что он не может слово амбассадор включать в себя вот этот, вот эту его часть. И я амбассадодор.
5: Амбассадодор.
3: Ну сказать, что зал смеялся, не сказать ничего.
5: Но они, наверное, подумали, что так было прописано в тексте.
3: Да, но в тот момент, как, ну, удивительный ряд.
5: В общем, ребята, слово, которое вам не удается выговорить с первого раза. Да. Заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой в комментариях. Делитесь историями своими.
4: Ну и, как всегда, можете лично рассказывать истории ваших словесных провалов. 8495-995-105,7.
1: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Знайте, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сегодня мы попробуем выговорить с первого раза все те слова, которые не даются выговорить с первого раза нашим слушателям. Такую тему мы обсуждаем и уже переходим к вашим сообщениям. Вот Иван Олегович Карасев сообщает: «Выпендрежник». Это слово очень сложное для меня. Не могу с первого раза его выговорить.
2: Выпендрежник.
3: Хотелось бы еще, чтобы присылали то место, где у вас этот
1: применяется это слово.
2: Наверняка, когда детей распекают.
3: Ах ты, выпендрежник. А где там слово выпендрежник? Можно совершить ошибку.
1: Сан Саныч. Выпердрежник, можно сказать.
2: Знаешь что? Я обещала отмазать Александра, но не тебя.
1: Да? А что я такого сказал?
3: Да, нормально, все нормально. Если у тебя два класса образования, то отличная шутка, учитывая. Сан Саныч, копна с прикопнышем, копна с прикопнышем. Александра, пюпилимертер.
1: Что?
3: Пюпилимертер.
2: А что означает это?
1: Пюпилимертер. Вы что, не знаете, что такое пюпилимертер?
3: Ну, давай.
2: Нет, я знаю только пипидастер.
1: Ой, слушайте, а вот это интересная история, Андрей пишет. Бывает такое, что когда мозг в двух словах словосочетания, я сообщение читаю, вы слышите, да? В общем, Андрей пишет: бывает, когда мозг в двух словах словосочетания меняет местами начало первого слова со вторым. Я рассказываю жене какую-то новость про миобойку и нечаянно называю ее биомойка.
3: Вот. Еще раз, миобойка?
1: Миобойка, а он, ну, говорит, понимаешь, там, и биомойка.
3: Нет, биомойка, понятно, в принципе, под это определение подает любой душ или ванная, в которой мы, так сказать, мы же как биомасса помещаемся, там себя моем. А миобойка что такое?
1: Это певица.
2: Это певица, это блогер крутой. Слушай, он не модный.
1: Вот теперь мы его не отмажем точно.
3: Да, да, я вам скажу, есть ими такие имена певиц, знать которые даже прилично, престижно, если их не знаешь, да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. Джейше. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва. 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
16: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Слушайте, мы тут у нас в программе внезапно выяснили, что наши люди вообще не умеют разговаривать. Я напоминаю, кстати, тему для тех, кто только что завел свой кредит и солярис, или там что у вас. Какое слово вы не можете выговорить с первого раза, понимаете? И, господи, вам даден речевой аппарат. Люди закончили школу и спотыкаются на слове «сиреневенькое».
2: Спотыкаются на слове «спотыкаются».
3: Да, на слове «диспансеризация».
2: История от Елены. Ребята, название нашего города практически никто не произносит правильно с первого раза. А ну-ка попробуйте, пожалуйста, произнести Сыктывкар.
1: Сыктывкар,
3: Сыктывкар,
1: да,
3: прекрасное Сыктывкар, слово.
1: Сыктывкар. Там, слушайте, там родился первых... Валерий Леонтьев, я знаю, в Сыктывкаре. И комары там с кулак.
3: Один из первых рекламных роликов, который я читал в своей жизни, был «Сыктывкарский трубопрокатный завод». И вот представьте себе, что я, будучи вчерашней выпускницей школы, стою и красивым голосом читаю «Сыктывкарский трубопрокатный завод». Ну вот сейчас получилась словка, а тогда очень плохо.
2: А вот смотри, Ксения говорит, пишет точнее, у нас преподавателя зовут, да простит она нас, Анастасия Анастасовна. Всегда, господи, получается Анастасия Ананасовна.
3: Ананасовна, однозначно.
1: Ну ладно, еще Ананасовна. Там все, в принципе, учитывая, что я сидел всю школу на задней партии, так меня надо все время ловить, друзья, чтобы наше шоу не выскочило за границы 18+. Ленурик из Заволжья. Вот, кстати, про заводы. Работаю на заводе автозапчастей. Очень много у нас разных лент железа. Очень долго привыкала к... Лента сталебронзовая, лента шлифовка, ну и много других ругательных рабочих слов. Ведь в чем прелесть русского языка и нашего общества, друзья? Вместо того, чтобы произносить слово длинное и сложное, можно просто указать пальцем и сказать:
2: «Вот та фигня».
1: Вон, молодец.
3: Красавчик.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А как нас вчера на празднике-то вкусно кормили?
2: Ой, да, не говори.
1: Столы ломили.
3: Ой, да.
2: Чулычок куриный.
1: Одна из горячих закусок была долма.
2: Была.
1: Я когда утром сегодня проснулся, я понял, что хочу еще, не наелся. Побежал на рынок, купил ножку барашка. Мне там сразу мякоть срезали, косточку порубили. Я прибежал домой и перекрутил сразу мясо на фарш. Ну, это я уже рецепт начинаю рассказывать.
3: Так.
1: Так, в перекрученную баранину добавляем перекрученный репчатый лук, сырой рис, длиннозерный обязательно, рубленую кинзу, специи и растопленное сливочное масло. Все это тщательно перемешиваем. Ну, собственно, начинка готова. Я использую сухие листья винограда, не маринованные. Обдаю их кипятком и уже закручиваю долму. Выкладываю в несколько слоев в жаровню. Добавляю кубики сливочного масла, немного воды. Можно добавить немного чернослива. Это мне уже подсказали кто-то из подписчиков. Тушим до готовности минут 30 на очень таком не сильном умеренном огне. А подаем долму соусом из мацони. В мацони добавляем измельченный чесночок, свежую мятку, укроп. Можно добавить немного острого перца. Вот.
3: Ну что ж.
2: Вкуснятина.
3: Нет, понятно, что вкусно. Но в контексте сегодняшней программы это же армянское блюдо, да, долма?
1: Ой, ты знаешь, тут лучше не спорить, потому что армяне говорят, что это армянское, азербайджанцы говорят, что это азербайджанское.
3: Ну, с макарчаном, который, потому что у вас не умеет готовить долма, лучше вот не спорить.
1: Ну, в общем, ребят, заходите за рецептом в мой кулинарный канал. В мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт ждет вас. Сохраняйте, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сложно выговариваемые слова, которые не даются вам с первого раза. Короче, друзья, сейчас вы прочитаете свой вариант, и я просто прочитаю такой вариант, от которого челюсть... особенно если мужчина, кровь прям пойдет из
2: языка. Хороший анонс дал, молодец.
3: Так, внимание. Все сидят и думают, о чем речь.
2: Попытаюсь сейчас прочитать с первого раза это слово, хотя в свое время я так натренировался на нем, что оно у меня отскакивало от зубов.
1: Ждем.
2: Эй, я Фьядлекюдель. Сообщение от Владимира. Вроде прошло уже 16 лет, а до сих пор не могу выговорить название этого вулкана. А ведь в новогоднем проекте на одном из каналов в частушках даже вот пели название этого вулкана.
1: Все, короче.
3: В общем, в стране фьордов вы не будете пользоваться популярностью, ребята.
1: Да. Ну да, но там просто народу мало, поговорить не с кем. Же Исландия, да? Поэтому у них и слова длинные. Конечно. Пока произнесет, уже спать пора.
2: У Ангелины трудности со словом невропатолог.
1: Невропатолог.
3: Или диспансеризация.
1: Если у вас трудности с этими словами, то вам нужно пройти диспансеризацию у невропатолога.
3: Слушайте, а Мария пишет самое вот это словечко, всеми любимое, с переподвыпадвертом.
1: Ну да.
3: Ага. Анестезиолог-реаниматолог. Это опять медицинская тема от Кати Гаврилиной. Прежде чем сказать реаниматолог, мысленно произношу слово реанимация. Действительно хороший, кстати.
2: А еще это пневмораспределитель у Кирилла Михайловича вызывает затруднение слова.
1: Ну, пневмораспределитель, какая-то деталь. Да подайте-ка мне пневмораспределитель.
2: Ну как бы мы же договорились, да, если мы не знаем, как слово выговорить, мы вот эту ерунду подаем.
1: Загогулину. Ну да, ну что?
2: Давай, анонсируем.
1: Давайте. Валентин, самое сложно выговариваемое слово при разговоре с женой. Да, ты была права!
3: Да.
1: И это правда, друзья мои, потому что я по себе физически очень тяжело. Мозг кричит: нет, земля плоская, 2×2=5. А рот должен в это время сказать: да, дорогая, ты была права. И ведь жена на тебя в этот момент смотрит как на породистого, но очень глупого пуделя, который наконец-то научился приносить так.
3: Я сейчас изображала взгляд жены, у меня получилось.
1: Короче, если в следующий раз вам будет сложно, мужчины, произносить эту фразу, просто прикиньтесь мертвым. Там хотя бы разговаривать не надо.
2: Давайте, ребят, во втором часе продолжим обсуждать эту тему. «Вечер на русском» вернется в 19:00.
0: «Вечер на русском».

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам.

0: ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЗ-Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на gazdefisdevelopment.ru.
9: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ленобласти и Санкт-Петербурге снова начались проблемы с топливом на АЗС. Жители рассказывают, что на многих заправках кончился бензин, в наличии есть только дизельное топливо. На АЗС, где бензин есть, появились очереди. Вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мещеряков заявил, что ситуация повторяет июльский сценарий. Власти регулируют ситуацию в ручном режиме. Сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Он подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать. Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения предлагают пересмотреть. В общественной палате считают, что в некоторых вопросах есть ошибки или неоднозначные формулировки. В результате даже человек, который хорошо знает правила, может выбрать ответ, который в билете будет считаться неправильным. По мнению специалистов, экзамен должен проверять не только знание отдельных формулировок ПДД, но и понимание реальной дорожной обстановки. Депутаты предложили создать на портале госуслуги единый сервис для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Он должен автоматически формировать для каждой семьи список положенных ей мер поддержки с учетом данных о ребенке. Обращение направили вице-премьеру Татьяне Голиковой. Ранее в феврале депутаты Госдумы также обращались в Минцифры с предложением перевести оформление всех льгот для таких семей в полностью цифровой формат. В России предложили ввести цифровой ID рыболова – универсальный документ, который объединит сведения о путевках и зарегистрированных снастях. Также обсуждается введение электронного рыболовного журнала для любительской рыбалки, пишет российская газета. По некоторым оценкам, в Московской области рыбалкой увлекаются не менее 300 тысяч человек. Пользователи профильных соцсетей пишут, что сейчас в Подмосковье начала клевать щука. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Поздравляю, но если вы умудрились не переключить волну и дожить до второго часа, вы молодцы, друзья мои. Единственный повод нашей программы — это не включать ваши собственные мысли. Мы все придумаем за вас.
3: Да, все придумаем, все скажем за вас. Но сегодня мы озвучиваем те слова, которые вам не удается с первого раза выговорить.
2: Да,

0: Хотя...
1: Давайте.
0: Не, я думаю, что, знаешь, хотя по статистике разводов и кредитов самое трудновыговариваемое слово в нашей стране – это слово «нет», как мне кажется.
2: Вот Мария пишет как раз на эту тему. Uh-huh. «Нет» с первого раза никогда не получается.
0: Вот.
2: Да и со второго тоже не всегда, добавляет Маша. Ребят, не могу не прочесть сообщение от Ангелины. Она пишет: «Порода собак Солоиц Куинтли». Я...
1: Еще раз помедленнее.
2: Ну-ка. «Солоиц Куинтли».
0: «Солоиц Куинтли».
2: Нет, это не собака из Бронкса. Не надо, вот это не прогавкать надо. Это надо произнести с темпераментом южноамериканским к Солоицку.
1: А вот, пожалуйста, более такое земное слово. Отоларинголог.
0: Хороший.
1: Отоларинголог.
2: Я всегда говорю лор, и все.
1: Ухо-горло-нос.
0: Ухо-горло-нос, конечно. Я понял, что врачи по специальности ухо-горло-нос придумали слово отоларинголог, чтобы по ним, к ним реже заходили эти нетрезвые посетители.
1: Давайте напомним все наши координаты. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост с тем опубликован, в комментариях делитесь историями.
2: Ну, если захотите лично рассказать ваши словесные экзорсисы, 8495-995-105,7.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. «Вечер» на «Русском».

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Пожалуйста, назовите, точнее, напишите нам те слова, которые не получаются у вас выговорить с самого первого раза. У кого-то со второго, у кого-то вообще не получается. Вот как, допустим, со словом макулатура. Мукулатура. Ну, я тоже все детство мукулатура говорил.
2: Мукулатура, да.
1: Мукулатура, да.
2: Потому что, чтобы эту туру собрать, нужно немножечко помучиться. Там есть мука.
3: Мука, да. И причем школу нужно принести обязательно. Вот столько-то и столько-то. А если меньше, ух, тогда. Так, эвакуационный выход, ребята.
1: Эвакуационный выход.
3: Да, у меня вот... И мое коронное куриное филе. Филе куриное.
1: Куриное филе. Фуриное куле?
3: Да, куре-филиное.
1: А, куре-филиное, да.
3: Да, это вот... Очень часто. Ой.
2: Шутки за 300, да.
1: Трансплантация. Ну. Виктория пишет. Трансплантация и высокопревосходительство.
3: Да,
1: интересно,
3: это
1: а где
3: ужас.
1: Вы это слово употребляете?
3: Когда к мужу обращается.
1: Ваше высокопревосходительство.
3: Ну, а как, конечно.
1: Или в кабинете директора.
2: Например. Ну, если ты это самое рассчитываешь на повышение.
1: На трансплантацию.
2: Слушайте, ну, раз медики у нас тут мягко захватывают эфир своими терминами, ловите еще, Ирина пишет. Авторефрактометр.
3: Авторефрактометр. А что это?
2: В какое место вставляют этот прибор?
3: Я знаю, только
2: медицинское. Авторефрактометр – это оборудование для проверки зрения, друзья мои.
3: Сказали. А, рефракция.
2: И мне кажется, окулисту, чтобы пойти, так сказать, освоить эту специальность, сначала нужно пойти к логопеду и освоить произношение этого слова. И вот если ты не умеешь произносить авторефрактометр,
1: никудышный ты окулист.
2: Идешь в отоларингологи. Нологи.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
19: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
21: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
22: А сейчас мы предлагаем побороться за суперпризы от Русского радио в игре «Вечерний замес». У вас будет ровно 30 секунд, чтобы на наш вопрос дать как можно больше вариантов ответов.
23: И вот без этого вот, ой, здравствуйте, а можно, а я не знаю слов. Нет, нельзя, быстро собрались и выдали базу. Назвали 5 слов, даем вам светильник, чтобы наконец-то смогли разглядеть орфографический словарь. Назвали

0: 10, получите еще и колонку, чтобы было откуда слушать мысли умных людей вроде нас.
1: Ну, это, Саня, только на слух. Нет, я бы сказала, на вид, но на слух такой суровый. А на самом деле он белый, пушистый и очень милый. 8495-995-105,7. Звоните.
2: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: на русском радио «Вечерний замес».
1: А в вечернем замесе Михаил из города, который окружен настолько мощными лесами, что, мне кажется, там до сих пор можно спрятать что угодно. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, вы вышли на федеральный масштаб из Брянска. Не подведите ваш славный город.
3: Постараюсь, постараюсь.
2: Михаил, а скажите, пожалуйста, а есть слова, которые не можете выговорить с первой попытки?
3: Ну, вот так-то редко не вспомню, но... В основном не могу выговорить скороговорки.
2: Скороговорки, да, это наш вечный родийный кошмар. А вот Александр здесь говорил такую интересную штуку, мол, сказать любимый, ты права. Как, справляетесь?
3: Да-да, я аж призадумался.
2: Да?
3: Для этого мы тут... Я сам себя поставил в эту ситуацию и думаю, так, а мне сложно это сказать или нет? И... Да, я на Александровой стороне.
2: Пожалуйста. Да, конечно.
4: Так, ну, давайте к нашей игре «Вечерний замес». Итак, у вас будет, Михаил, ровно 30 секунд и наше задание, чтобы за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответа. А задание звучит следующим образом.
1: Ой, Михаил, держите, сейчас, ой, сейчас что будет?
4: Михаил, назовите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, как можно больше продуктов для макияжа.
1: Чем вот они...
3: Давай. Смывашка.
4: Есть?
3: Не знаю, Тася.
1: Ну, давай.
2: Губы.
1: Губы чем?
3: А можно там кусачки?
4: Не, это инструменты.
2: Губы.
1: Это для маникюра. Губы чем красят?
3: Губы, помада, тени, румяна.
4: Есть.
1: Глаза.
3: Румяна, тени.
2: Да, кожа лица.
1: Кожа лица, чтобы...

0: бы ровный казался.
1: Крем, гель, краб, маска.
2: Все, стоп. Я насчитал 6. Нормально.
3: Да.
2: Фу, светильник, господи. Ваш.
0: Миша, ура, Миша, ура, ты красавчик.
1: Я что-то думал про руки, про ножки надо было что-то придумать.
0: Ну да, нет, там кусачки напильник, конечно. А здесь,
3: господи, фу, Александр, не надо, вы выдыхайте. Не играете, поэтому, да, кусачки и напильник. Да, вот вы это сказали, и сразу забудьте. Посмотрите на мои руки.
0: Какие женщины лживые создания. Чтобы казаться красивой, вот столько нужно.
2: Михаил, кому будут привет? У вас есть такая возможность.
1: Привет большой вам. Я уже давно не дозвонился на русское радио. С вами вообще ни разу не общался, ни с Иваном, ни с Александром, тем более ни с Юлией.
3: Спасибо.
1: Огромный привет вам. С дебютом меня, да. Ну и большой привет моей семье, город Брянск.
0: Спасибо, всем
1: дружище.
0: Всем моим
1: родным и друзьям, кто меня слышит.
0: Хороший человек, вы сразу видно.
3: Михаил, мы вас полюбили. Просто огромное спасибо и до скорой встречи в эфире. Друзья мои, было круто.
4: Вечерний замес. Замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Я все время, когда Дима Малик, мы еще встретимся, звучит как угроза, согласись.
2: Но ласково.
1: Ласково. Да. Тема у нас сегодня, тем не менее, серьезная. Слова, которые не удается вам выговорить с первого раза. Угу. Вот как мне сейчас, например, свою мысль.
2: А мне очень интересно, где вообще такие слова употребляют? Допустим, Татьяна Десненко пишет. Слово «человеконенавистничество».
3: Плохое слово.
2: Оно плохое, но оно же не встречается каждый день.
3: Человеконенавистничество.
1: Ну, если вы разделяете мое убеждение, что ад — это другие.
3: Слушай, ну это даже не фильмы Пагетта, да.
1: Так, сейчас я вновь выхожу на сцену с мощным словом. Даня возвращает нас на землю. Воду, грязи, торфу, парафину, лечебница.
2: Это она прочитала в медицинском значении, да?
1: Но звучит, друзья мои, это же не лечебница, это подробное описание, значит, как...
3: Да.
1: Отправить на тот свет интеллигентного человека.
3: Ну почему? Давайте так, вы скинетесь и отправите меня вот в это вода, грязи, парафина. Я там буду чилить.
1: То есть тебя раздевают, да?
2: Обливают грязью.
1: Потом тебя
3: замазывают. Нет, не обливают, а обмазывают.
1: Обкладывают торфом.
3: Да.
1: Заливают парафином.
3: Да.
2: И заливают, что это лечебное.
1: Вставляют тебе яблоко в рот и запекают при 180 до полной готовности.
3: Ну да. А еще... слово «рефрижератор». Mm-hmm. Татьяна Десненко пишет.
2: Рефрижератор.
3: Ну,
2: почему
3: на самом
2: не
3: деле,
2: холодильник?
3: Не знаю.
1: Нет,
3: ну...
1: холодильник — это то, что тебе на кухне, а рефрижератор — это то, что тебе везет продукты.
3: Слушайте,
1: которые ты потом
3: я вот
1: заморозишь.
3: Сейчас, знаете, какое слово вспомнила? У меня вечные страдашки по этому поводу. Удовлетворена. Сейчас получилось.
1: Ой, Юля, сейчас ты нам на скользкую мы сейчас подошву с тобой наступаем сейчас.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я вам.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ага, натренировали мы сегодня свои языки вашими трудновыговариваемыми словами.
2: Да уж, это точно. Солид Куинтли.
3: Ну что, да, и у меня есть еще последнее, конечно, давай, давай. Очень народное слово. Андрей С. пишет, у меня проверочное слово «сиреневенький». Если я не могу его выговорить, значит, все, пора завязывать. Вот, пора.
1: Сиреневенький туман.
3: Подождите, подождите. Там полностью звучит эта скороговорка, насколько я помню, так. Сиреневенький, глазовыковыриватель с полувыломанными ножками.
2: С полувыломанными ножками. А если его ударить, он будет фиолетовый?
3: Это тут каждый для себя сам решает.
1: Давай спросим у Андрея Макеева.
3: У Андрея Макеева спрашиваем.
4: Что мы спрашиваем у Андрея Макеева?
1: Какие трудновыговариваемые слова попадаются в твоем...
4: Я вам сейчас скажу. Есть два слова, которые появились в моем лексиконе именно зимой.
1: Так.
4: Зимой автомобильная тема, сами понимаете, когда вы застреваете в каких-то сугробах или где-то еще, да? Ну, понимаете, да? И у меня родилось два слова. Два слова, которые я понял, что я не могу их выговорить. Я от них застреваю, как в снегу. Ну-ка. И я стал репетировать вместе с своими детьми, с женой, они тоже не сразу. Первое выражение. Не расчистишь.
1: Не расчистишь.
2: Господи, я не буду повторять это слово. Это ужас.
4: И не выкарабкаешься.
2: Не выкарабкаешься.
1: Не расчистишь.
3: Подожди, это твой внутренний монолог, как бы? Ну, ты сам. Или тебе с заднего сидения? Не расчистишь.
4: Не-не-не. Я понял, что когда я застрял в этой машине, я поймал себя на мысль, что я не могу выговорить слово «не расчистишь».
1: Так и сидел и нерасчищенный.
4: И я потом, когда мы ездили вместе с моей семьей, говорю, Настя, жене говорю, Настя, ну-ка, не расчистишь и не выкарабкаешься. Они тоже застревали. Сын, все вместе. Поэтому учите вот эту вот скороговорку. Я думаю, что после нее рот будет разработан у вас.
1: Да, ну что, друзья.
3: Да, да.
1: По-простому.
3: По-простому. Друзья, я хотел бы мораль какую-то тиснуть в публику. Неважно, как
1: загрузи.
3: Неважно, как вы произносите сложные слова, друзья мои. Главное, чтобы вы произносили без ошибки простые слова. Я люблю тебя, я принес зарплату. О, и боги. У вас при этом не
2: это
3: бегали
2: обычно
3: бы
2: мой текст.
3: Глаза.
1: Вы что, местами поменялись? Ребятки, ладно, прощаемся. Хороших вам классных выходных. Вернемся втроем в понедельник в 18:00.
3: Конец связи.
1: Пока.
2: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
5: Взрывы, перестрелки, погони и драки. Примеряю роли агентов, как враки. Оскара фигу.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
10: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: своей школой детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ультима Сити. Успейте купить квартиру для всей семьи.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Новая песня на русском.
4: Ты была моей музыкой на краю.
5: Всем привет, это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
3: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. Холодный фронт принесет в Москву ливень и похолодание. После сегодняшнего летнего тепла погода в столице резко изменится. В пятницу утром ожидаются ливневые дожди. С 6 до 9 часов местами может выпасть до 10 литров воды на квадратный метр. Температура днем опустится примерно до плюс 17-19 градусов. Дожди будут идти с перерывами весь день. К вечеру они ослабеют и прекратятся. Из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень опасности. Мигранты со следующего года начнут платить налоги за неработающих родственников, за каждого нетрудоустроенного члена семьи, находящегося на территории страны. Об этом на встрече с президентом доложил один из руководителей МВД. Эта мера призвана ограничить пребывание в стране неработающих мигрантов. Ранее в рамках усиления миграционного контроля из России выдворили около 100 тысяч иностранцев. В столице продолжается программа заботы о здоровье «Московский чекап». Ее уже начали проходить более 1,5 миллиона москвичей. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, онлайн-часть чекапа показала, что среди наиболее распространенных рисков у горожан – сердечные патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет. Для дополнительной проверки выявленных рисков москвичам назначили более 3 миллионов исследований. Их можно пройти бесплатно по полису ОМС. Вес самой большой тыквы на конкурсе овощей в Москве превысил 800 килограммов. Ее вырастил 12-летний житель Иркутской области и показал на фестивале «Битвы гигантов» на ВДНХ. Контрольное взвешивание показало 817 килограммов. Гигантский овощ сорта «Атлантик Гигант», выращенный из семечки фермера-любителя из Подмосковья Александра Чусова, который в прошлом году установил рекорд России. Его тыква весила 969 килограммов. А правительство Иркутской области выделило специальную машину, чтобы перевезти тыкву до Москвы. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Пусть все, что просит душа ваша, обязательно исполняется здесь, в эфире Русского радио. Ну, если мы, конечно же, говорим с вами про музыкальные желания. Ну, а все остальное обязательно приложится. Если вы чувствуете себя в максимально комфортной, прежде всего, музыкальной компании, это значит, что все хорошо с настроением. Это значит, а если хорошо все с настроением, значит, компанию вы себе создадите сами, даже если у кого-то сейчас под конец дня как-то не очень. Оставайтесь на Русском радио, будем работать вместе с вами над настроением этого вечера. Поехали!

0: о кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

такая интересная игра в сфере, или в свете, так правильно сказать, в свете малиновой луны. Ну, здесь группа «Майя Мишель» знает толк, конечно, в таких вот развлечениях. Главное, чтобы, знаете, и вы тоже знали, иногда не сильно увлекались серьезностью происходящих вокруг вас событий. И игра, какая-то игривое настроение, да, помогает принести нам не только легкое настроение, но и человек, который находится рядом с нами, мы тоже узнаем с другой стороны. Поэтому пусть будет чуть менее серьезного, чуть больше классного, и, конечно, музыки в эфире «Русского радио» будет как можно больше, которая вам помогает чувствовать себя гораздо легче. Елена Терлеева, «Тестостерон», Сергей Лазарев, впереди. Алсу уже здесь.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте.
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
8: кэш,
9: так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799.

За окном серость. Значит, куртку поярче. Русское радио. Все будет хорошо.

0: любить. Но пусть в вашей жизни не будет вот этого слова «может быть». И никаких сомнений, особенно если касается любви. Ну, хотя бы, по крайней мере, знаете, чтобы вот... Если вы хотите, чтобы была любовь, ну, тогда без «может быть». А если, ну, какая-то она не подходит по вашим критериям, ну, жестокая, например, слишком, тогда уже пусть, ну, что-то другое восполняет ваши реалии. Тем более, много всего прекрасного же есть вокруг нас. Ну, просто, знаете, можно пойти прогуляться, посмотреть красивую природу, покататься на машине, послушать классную музыку в эфире «Русского радио». Пусть это заменяет вам отсутствие любви так же успешно.
1: Тебе

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 14-774-652-74-44.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
19: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вспоминать только позитивные сценарии. Уж не совсем пусть это будет все так, как весь Владимир Преснякова. Да, пусть будет любовь, пусть остаются неизменные ваши чувства, которые скрепляют. Ну и созидательное тоже что-то должно быть в нашей жизни. Поэтому поддерживаем себя, свое настроение для того, чтобы это, эти самые созидательные силы в нас были. Ну, хотя бы до финала пятницы, а там уже выходные доберем обязательно то, что нам нужно будет. Если есть меланхолия, то давайте ее приветствовать вместе с Александрой Воробьевой.

0: Реклама на русском.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
2: Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
7: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже.
2: 12+.
7: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от «Романов-Арена». Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации.
8: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
7: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
8: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
7: Подробности на сайте romanovarena.ru.
2: 12+.
9: Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября. 18:00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+.
7: Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты. Все звезды. Григорий Лепс. Валерия. Стас Пьеха. Мэри Гу. Елена Север. Мод. Шура. Марфа. И многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайв-арена. Билеты на kassir.ru.
2: 12+.
10: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки. Но не ушла. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Новороссийске продолжают восстанавливать поврежденные после массового налета беспилотников объекты. Атака случилась в ночь на 9 сентября. Погибли 4 человека, 29 получили ранения. По уточненным данным, повреждены 576 квартир и 76 частных домов, заявил мэр. Порядка 1500 жителей включены в списки на получение компенсаций. Поврежденные 2 детских сада возобновляют работу в ограниченном режиме. Рабочие группы районных администраций проводят подомовые обходы. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию на саммит БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер выступит на деловом форуме. В российскую делегацию войдут также представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений, крупных компаний и банков. Минувший август стал рекордно жарким месяцем в мире за всю историю. Это следует из данных Европейской службы отслеживания климатических изменений. Средняя температура воздуха на планете в этом месяце составила 16,96 градуса. Показатель превысил прошлый рекорд, поставленный в июле 2023 года, 16,95 градуса, а также оказался на 1,5 градуса выше средней температуры в доиндустриальную эпоху. В Венгрии прошел ежегодный необычный чемпионат. В профмастерстве состязались работники похоронных компаний. Россияне вошли в топ-10 по выкапыванию могил. В прошлом году команда заняла на турнире последнее, 19-е место. На этот раз россиянам удалось подняться сразу на 7-е. Нашу страну представляла команда новосибирского крематория. Могильщикам удалось выкопать яму размерами 200 на 80 на 160 сантиметров за 112 минут, ошибившись лишь на 7 сантиметров в глубину. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка. Оставайтесь.
0: Новости. Новости на русском.
2: Но если вы любите устраивать из всего соревнования, то предлагаю вам, ну, знаете, может, каких-то идей нет, предлагаю вам присоревноваться, кто из вас больше переслушает музыки в эфире русского радио. Или, например, просто узнает песен, узнает исполнителей, может быть, по первым аккордам. Слушайте, ну, много можно разных подобных идей придумать, и самое главное, разнообразить свой вечер, превратить в какую-то такую забаву, ну, внезапно вечером четверга. А почему бы и нет? 21.02, время московское. Давайте с вами проводить время с удовольствием. Ева Польна помогает нам открыть новый музыкальный час. Поехали.
3: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Но знаете, какая бы полоса и какого цвета у вас не была впереди перед вами, старайтесь расцветить ее самостоятельно, может быть, какими-то более яркими цветами. То есть не просто, чтобы она была темная или белая, или какая-то еще. И главное, чтобы солнце внутри помогало вам двигаться дальше. Ираклий вместе с нами на русском. Делайте громче.

0: только среди подписчиков русского радио в МАКС. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в МАКС, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в МАКС. Присоединяйтесь. 13+.
1: Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь?

0: рыбалку с больной спиной.
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Городово, город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Ну и, конечно, все эти слова нужно обязательно подкреплять какими-то активными действиями, потому что просто сказать, ну не плачь, но это, конечно, хорошо. Спасибо за это, конкретно сейчас группе Биз в эфире Русского радио, но в целом, если еще что-то вкусное, как минимум принести для того, чтобы порадовать человека, ну, говорят, что нельзя заедать какую-то проблему, но тем не менее, есть вот это вот действие какое-то, которое может человеку понравиться. Ну, давайте с вкусного начнем, а там уже посмотрим. У меня просто, как вариант, только слушать музыку в эфире Русского радио, которая, конечно, лечит. Поэтому, главное, не плачьте, и пусть обязательно вас кто-то поддержит всегда рядом. Дима Билан, далее с нами. Давай.

0: подтверждают люди, что собираются войти в нашу жизнь, эпоху нашу. Особенно, когда ты не ждешь подвоха. Ну, вот, вот этот момент, когда хотя бы постучались и на том, как говорится, спасибо. Артикасти в эфире Русского радио. Только что постучались в двери вашего сердца. Надеюсь, вы их впустили для того, чтобы ваша, выражаясь тем же самым языком, эпоха была светлее, ярче, интереснее, музыкальнее. Мы продолжаем. Юлия Савичева, «Марго» впереди. И Митя Фомин прямо сейчас.
1: Ты

0: Ну давайте, давайте уже, конечно.
1: Правда, пополам хотел, ну ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис».

0: Город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

Мне нравится интонация вот этой песни Юлии Савичевой. Знаете, как слезы сквозь солнце. Что бы ни случилось, пусть все обязательно будет хорошо. На вопрос, как же ваши дела? Но и не теряем вот это, знаете, стремление к состоянию полета, которое дарит нам музыка в эфире русского радио. Джонни! Прямо сейчас вместе с ним будем расплавлять крылья, делать громче, и нам будет обязательно хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибар». Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России. А также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября, 18:00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+.
4: Мама, дочь и сын против нового соседа.
5: Ты что, реально собрался здесь жить?
6: Вас выживать.
4: Кто из них не жилец в квартире?
6: Да вы все равно съедете.
4: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Дау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Дау». Билеты уже в продаже. 15+.
7: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба Русского радио 5-7.

чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Абу-Даби будет рассматриваться как место нового раунда переговоров по Украине, когда дело дойдет до предметного обсуждения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит готовность Арабских Эмиратов принять встречу. Одна из последних встреч делегации Москвы и Киева проходила как раз в Абу-Даби в конце января, начале февраля. В России резко и в несколько раз сократилось производство икры лососевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн красной икры. В этом году в три раза меньше. Подходы лосося носят цикличный характер и сильно зависят от климата. Обычно рыбный год сменяет нерыбный. Но в условиях глобального потепления процессы становятся менее предсказуемыми. В первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигала 30 тысяч рублей и приблизилась к черной. К примеру, икра стерляди продается в рознице в среднем от 40 тысяч рублей за килограмм. В Национальном центре России начал работу 7-й российско-китайский форум предпринимателей. Он собрал около 800 компаний из двух стран, сообщает новостной агрегатор СМИ-2. На открытии форума спецпредставитель президента Борис Титов призвал переходить от лозунгов «Сделано в России» и «Сделано в Китае» к новому «Сделано вместе». В этом году товарооборот между нашими странами уже вырос более чем на 26% и достиг почти 160 миллиардов долларов. Сегодня каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем. Российский теннисист Карен Хачанов второй раз в карьере вышел в полуфинал открытого чемпионата США. В четвертьфинале US Open он выбил из борьбы представителя Бельгии. Матч завершился досрочно. Бельгиец снял со соревнований, сославшись на травму. За выход в финал Хачанов поспорит со второй ракеткой мира Александром Зверевым, выступающим за Германию. Вернусь с новостями буквально через час. Далее в эфире «100 заказов». Привет и поздравления присылайте Андрею Макееву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что ж, приступаем. Пишите сообщения. И напомню, что ваша активность приветствуется во всех соцсетях русского радио. Прямо сейчас можете зайти в официальный аккаунт русского радио во ВКонтакте. Также приветствуем вас и в Максе, и в Одноклассниках. И там, и там, и там. Везде есть пост для стола заказов, который вот прямо сейчас уже открывается, открывает свои двери. Заходите, пишите. Меня зовут Андрей Макеев. Вас готов, конечно, уже обнимать музыкой, ну и читать все ваши приятности. Напомню, на календаре 10 сентября. Если есть какое-то событие, с которым вы забыли поздравить тех людей, которые вам особенно дороги, то вот прямо сейчас, пока еще есть возможность, что называется, прыгнуть в последний вагон уходящего дня. 22:03, время московское. Ну что, стол заказов открыт? Поехали! Поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Повезло с вами, всеми, кто пишет прямо сейчас сообщение в 100 заказов русского радио. Можно зайти в Одноклассники, это я просто так напоминаю, знаете, вот здесь оставить всякие свои приятности. Ну, а моя задача, естественно, что сделать? Взять и прочитать, и все. Поздравьте, пожалуйста, любимую доченьку Анну Волкову с 23-летием. Наша гордость, наше огромное счастье. Пусть все твои мечты сбываются. Жизнь будет яркой и интересной. Очень любим, сияй радуйся каждому дню. Это мама Лариса, папа, брат Стас.

0: все вместе здесь в этом сообщении старались. Наталья из Камышина. Друзьям всем привет. Саша Старченко здесь конкретно, вот фактически Зиверт только что для вас пела песню «Я тебя люблю». Вот Наталья написала, Зиверт присоединилась. Саша просто не себя от счастья должен быть по определению. Хотим поздравить Сергея Власова с днем рождения, дорогой наш человек. Здоровья, счастья и много-много приятных и радостных моментов. Ну и, естественно, музыкальных в том числе. Для этого нужно оставаться здесь, в компании Русского радио. Здесь уже, что называется, от себя добавляю, но не могу не сказать. Заходите в Одноклассники. Всем, безусловно, рады. Пишите сообщения. Ждем.
1: Стол заказов Русского радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сейчас еще немного ваших сообщений, и дальше будут танцы, обещаю. Поэтому мы никуда, никто не расходимся. Давайте познакомимся с тем, что сегодня есть какие-то прекрасные, приятные поводы, с которыми люди делятся, сообщают нам во всех соцсетях русского радио всеми разными способами, которые им близки и возможны. Ну, как всегда, самая активная группа русского радио в Максе. Мужу, безусловно, безгранично люблю его. Это Алия пишет. Заюха, ты самый лучший мужчина на свете. Выиграл эту жизнь, и другие награды мне совершенно не нужны. Что еще? Подружке Катерине хорошо провести время. Так, поводы приятные будут. Привет любимой жене. Сильно люблю от мужа Богдана. Вот. Поздравляю дочь Евгению с поступлением в Российский государственный университет правосудия. Анастасия сообщает. Мы так долго шли к этому. Вот и все получилось с легкой дороги. Моя девчоночка. Поздравляю всех семьей Артемовых. Мужу, папе, Володюшке. Оставайся всегда таким же позитивным, любящим, заботливым мужем и папой. Оленька и доченька Анечка и Маргарита, две доченьки здесь в этом сообщении. Брата Александра, 45-летием. Ну вот еще один прекрасный повод, о котором хочется сегодня поговорить. Сегодня 10 сентября. Брат Александра, 45-летием. Виктор сообщает здоровья, долгих лет жизни. Пусть все обязательно получается. Виктор из Севастополя. Ну и вот еще. Русское радио, 31 год. Процветание каждый год. Много новых звезд. Передайте, пожалуйста, привет моим девчонкам Анне и Алене. Люда из Омска написала нам сообщение. Не забыл, кстати, о самом главном русском радио поздравить. Очень приятно. Вот вам Филипп Киркоров, пожалуйста, в подарок.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
4: конечно,
5: так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Каждая песня для вас здесь, в эфире русского радио, в столе заказов. Ну и сообщения тоже могут быть про вас, и для вас, и про ваших друзей. Но здесь, конечно, все зависит от вашей инициативы. Пишите, и тогда уж мы все будем здесь читать и радовать тех людей, которые достойны этого прямо сейчас. Заходите во все официальные аккаунты русского радио. Ждем вас и в Максе, и во ВКонтакте, и в Одноклассниках. Везде есть пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Принимаю, читаю с удовольствием Ирину Геннадьевну Комиссарову с днем рождения. Я поздравляю весь Благовещенский завод. Желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, позитивного настроя. Функции снабжения плюс ваш вклад – это стабильная работа предприятия. Спасибо вам за хорошую работу. Ну и, конечно, Тимура Бодрова сегодня с днем рождения. Поздравляем все вместе. Тимур – самый лучший ярких моментов жизни и благополучия. Тимур, если слышишь, мы тебе машем рукой из эфира Русского радио. И, конечно же, всегда все ждем твоего эфира, даже я. Что еще есть? Привет маме Наталье Микченко. Дочь, делай все, чтобы у тебя все было хорошо. Ну, все поняли, я думаю. С днем рождения поздравляем нашу доченьку Кристину. Кристина Рогоза, красотка наша, здоровья тебе и любви. Твои родители, сестра Усть-Лабинск, Татьяна написала это сообщение. И вот еще Сергей из города Уральска, из Казахстана. Хочу передать большой привет своему родному брату Астафию Валерию. Брат, как говорится, дай бог тебе здоровья. Пишите сообщение, Нюша продолжает.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот здесь как раз бы, кстати, было сообщение про подругу какую-нибудь, которую вы могли бы написать. Но нам пишут здесь другое. Вот, например, ночной Омск. Спасибо, Андрей. Передайте привет всем, кто слушает русское радио. Передали. Самым дорогим людям, маме, Елене, сестрам Вики, Наташе, тетям Оле, Свете. Пусть у всех будет отличное настроение, и все складывается как нельзя лучше. И как можно, наверное, лучше, да, Мария? Ну, как нельзя тоже, пусть будет. Привет Денису, сестра Рецк, третий корпус Екатерина. Вот такая у нас здесь активность в Максе. Здесь наблюдаешь, что у нас в ВКонтакте есть. У нас здесь из Пальмы до Майорки от Елены. Всем слушателям хорошего осеннего настроения. Особенно тамбовчанам. Пусть у всех все будет хорошо. Берегите себя, пожалуйста. Михаил благодарит за позитивный эфир. Не за что. Всегда рады, всегда готовы. Всем удачи и легкой пятницы. Спасибо большое. Крепкого здоровья. Анастасия желает всем, кто слушает прямо сейчас русское радио. Ну и вот еще, всем, кто... Да, опять же, всем слушателям, всем большой, всем, всей нашей большой семье, именуемой русским радио, всем привет. Всем и каждому, кому вечера, кому ночи, кому уже утро, доброго, а также мира, добра и счастья. Своим любимкам, которые меня всегда любят, тоже обожаю. Анютка, Серафима, Симба и Сафрон.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот, напомнил про подругу, и вот Дарья вспомнила про то, что у нее есть такой близкий человек в ее жизни. Зовут ее Лера Юсова. Ей хорошего настроения, ей классного вечера, Дарья. Я уже конкретно от вашего имени пожелаю. Ну и просто, знаете, вот это стандартное слово «привет» тоже произнесу. Друзьям, родным из солнечного жаркого Краснодара хорошего настроения Анастасия пожелала. Дальше в город Владимир сынульке Максиму Михалеву, который учится в колледже в ЛГУ. Ну, успешной учебы мы пожелаем, пусть это будет все по возможности легко. Ну, по крайней мере, давались все эти науки, все эти испытания учебные. Если, ну, легко, конечно, не всегда получается, но с азартом, чтобы он все это преодолевал. Хочется поздравить с днем рождения Валентину Пугачеву. Желаю счастья, здоровья, еще привет любимому мужчине Паше. Обожаю сокровища. Юлия из города Липецка написала это сообщение. Ну, и вот здесь, пожалуй, уже все. Будем с вами закруглять понемногу стол заказов русского радио. Следующий уже будет ночью в 2 часа по Москве. Пожалуйста, не пропустите. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь. В следующем часе обязательно услышимся. Будьте рядом.
0: Стол заказов русского радио. Любовь.

0: Реклама на русском.
1: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
2: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ленобласти и Санкт-Петербурге снова начались проблемы с топливом на АЗС. Жители рассказывают, что на многих заправках кончился бензин, в наличии есть только дизельное топливо. А на АЗС, где бензин есть, появились очереди. Власти заявили, что ситуация повторяет июльский сценарий. В мэрии регулируют ситуацию в ручном режиме. Сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Он подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Большинство аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики, заявил герой России Владислав Головин. Посетив Ульяновский автозавод, он отметил, что государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки и активно заменять импортные комплектующие российскими аналогами. УАЗ – это пример того, как можно сохранять и развивать производство даже в самых сложных условиях, отметил Головин. Кроме того, благодаря государственной поддержке автопрома укрепляется экономика регионов. Опрос показал, что многим россиянам дома не хватает личного пространства. У каждого третьего респондента нет места, где можно побыть в одиночестве. А самое популярное помещение для тихого отдыха – это спальня. Ее назвали почти 70% опрошенных. Остальные предпочитают проводить время в тишине на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

на все хочется сказать «да», на любые ваши вопросы, на любые ваши пожелания, просто лишь бы вы просто улыбались и чувствовали себя максимально такой приятной, комфортной.

обстановке, в которой все, знаете, есть люди, которые с вами полностью согласны на все. Мы с вами вместе проводим время в музыкальной компании Русского радио. Хочется, чтобы вы и засыпали тоже в хорошее, с хорошими мыслями, в хорошей обстановке. Ну, знаете, будем стараться весь этот час. По крайней мере, у меня еще часочек здесь есть в эфире Русского радио, поэтому обещаю, что, ну, нам, по крайней мере, будет не скучно. У нас Слава совсем скоро, у нас Валерия прямо сейчас. Именно то, что нужно. Всем здравствуйте.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное Вау. Утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
1: Доброе утро. Главное про бороды. Сказал. Хорошо, что у меня нету.
3: Да?
1: Я прям перепугалась.
3: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скиншот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

если мучает одиночество, можно просто взять пластиночку, поставить и тихонько под нее потанцевать, и таким образом поднять себе настроение. Если нет пластиночки, есть вам прекрасная версия. Есть один великолепный вариант, который мы хотим конкретно вам подарить. Эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио к 30-летию «Золотого граммофона». Мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. Угу. Сделайте здесь пометочку, пожалуйста. В продаже ее

Ну, вы знаете, я скажу так, у нас особенно-то и выбора нет. Потом сейчас поедет группа «Сливки» в эфире Русского радио. Летели недели, нам с ними по пути. А может подумать, кого-то мы можем выбирать и вернуть время вспять и направить совершенно, знаете, в противоположную сторону, в прошлое. Хотя, с другой стороны, в прошлое. Зачем отправляться, если там уже нас нет и совершенно другие перспективы нас ждут в будущем, уверен, приятные. Хотя на мгновение какое-то, да, вспомнить про друзей-родителей, про вот эти приятные моменты, когда мы все вместе собирались, когда отмечали какие-то праздники, и вернуть их в нашу с вами жизнь, вот просто через эти воспоминания тоже стоит. Денис Клявер, вот прямо сейчас в эфире Русского радио, давайте вспоминать, ну и, конечно, возвращать.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?

0: Рыбалку с больной спиной.
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: я его насквозь вижу. Миша Набоков сидит в эфире.
1: Привет.
0: Прямо сейчас.
1: Да, новая кличка будет Андрей Рентген.
0: Очень хорошо.
1: Как тебе, да?
0: Хорошая фамилия. Я вижу насквозь свое желание что-то рассказать сейчас, Миша. Шутник.
1: Да после такой песни, ну как, не могу я не рассказать историю. Я помню в студенческие годы, конечно же. Мы прямо вот как в песне Сати Казанова Арсениум просидели до рассвета с девушкой. И было настолько интересно, понимаешь, настолько невероятно, что я почувствовал, что она захрапела.
0: Ты настоящий ловелас. Я тебе так скажу.
1: Учитесь, друзья, как заставить девушку.
0: Не, знаешь, а зачем нам
1: расслабиться?
0: Зачем нам даже представлять эту ситуацию? Миша, зачем нам
1: представлять? Она просто расслабилась, и все.
0: Нет, зачем
1: ей со мной было хорошо.
0: Зачем нам представлять эту ситуацию, если сейчас с тобой вся страна проведет целую ночь?
1: То же самое.
0: Храпеть будут все. Миша Набоков, будем проверять. Я пойду.
1: Лучшая реклама. Храпеть будут все.
0: Да. Все, всем пока.

Пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Завтра в 23:00. Слушайте «Русский старт».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В 11 аэропортах ввели ограничения на полеты. Мера действует в том числе в Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Оренбурге, Нижнекамске, Казани и других городах. В аэропорту Нижнего Новгорода ввели частичные ограничения. Он обслуживает рейсы по согласованию с органами. В Самарской области ракетная опасность. Также тем вечером украинские беспилотники нанесли 3 удара по многоэтажному жилому дому в Железногорске Курской области. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Об этом сообщили в МВД. Рост доходов произошел после повышения пошлин для приезжих. Также власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов.

0: мигрантов. Работодатель должен будет сам организовывать их въезд, обеспечивать жильем и доставкой до места работы. После окончания трудового договора работник должен будет таким же образом вернуться на родину. Новые правила планируют вводить поэтапно. Всего будет 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года. Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу несколько сотен тысяч рублей, пишет издание «Автоньюз». Сам параллельный импорт при этом тоже растет. В августе в Россию ввезли более 22 тысяч серых автомобилей, на 69% больше, чем годом ранее. И о погоде. Холодный фронт принесет в Москву ливень и похолодание. После почти летнего тепла погода в столице резко изменится. В пятницу утром ожидаются ливневые дожди с 6 до 9 часов. Местами может выпасть до 10 литров воды на квадратный метр. Температура днем опустится примерно до плюс 17-19 градусов. Дожди будут идти с перерывами весь день. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в пункте выдачи товаров и понял, наверное, главное отличие между нами, парнями и девчонками. Вот парень, да, когда покупает новые джинсы, почему он это делает? Потому что, ну, старые порвались, да, уже все, никакие. Девушка покупает новые платья не поэтому, а потому что так в большом и темном мире, полном страхов и тревог, она чувствует немножечко больше света, гармонии и счастья.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня один знакомый недавно отпраздновал юбилей совместной жизни. Да, вот такое вот крутое событие. Я его спросил, в чем секрет? Вообще, он есть секрет? И он ответил, что да, есть один секрет. Это взаимопонимание, друзья. Женская логика, как лицензионное соглашение. Ничего не понятно, но вынужден соглашаться.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Твоими бы устами, да устать болтать! Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.
3: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Если бы я вдруг поймал золотую рыбку, и она бы мне сказала, вот могу выполнить только одно желание. Или финансовая независимость, или привлекательность. Наверное, раньше я бы выбрал второе, но теперь, мне кажется, нужно выбирать первое, потому что финансовая независимость с годами становится только привлекательнее.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой друг увлекся мотоциклами и внезапно стал семейным психологом. Представляете, как выяснилось, у этих вещей очень много общего. Как он сказал мне недавно, в любви, как на мотоцикле. Третий либо лишний, либо в коляске.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна моя знакомая, мне кажется, дала достаточно точное определение нам, парням. Если все это зарифмовать, получится отличная песня, я думаю. Она сказала: мужчина как молоко. Его можно доводить до кипения, но не допуская, чтобы он пенился. Оставишь без присмотра — сбежит, а если долго не использовать, может скиснуть.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Многие мои знакомые очень боятся процесса старения, красят седые волосы, переживают. А вот лично я абсолютно, абсолютно спокоен по этому поводу, потому что, как показывает практика, старение неизбежно, а вот взросление выборочно.
1: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 499.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио». Золотая история. Сливки выше облаков.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, ну давайте посмотрим, с чем мы сегодня будем друг друга поздравлять. Всероссийский день трезвости, день рождения граненого стакана. Да еще и пятница. Казалось бы, как разрешить эту неразрешимую задачу? Есть решение, друзья. Еще один праздник, который называется «Праздник ласкового обращения». Вот и все. Пожалуйста, пишите в стол заказов на русском радио мне, Мише Набокову. И с тем, и с другим, и с третьим, и с четвертым можно поздравлять до бесконечности. Сегодня главное, напишите от кого, кому. Ну, вы все знаете прекрасно, да? Куда писать? В нашу официальную группу русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках, также в Максе, во всех наших социальных сетях. Ну, а где, собственно, будет сегодняшний движ? Под какую песню? В каком помещении? С кем? Все это нам сейчас расскажет Филатов и

0: И вот она, самая горячая первая порция. Привет, поздравлений в столе заказов на Русском радио. Привет огромный брату Коле. Цитата: «Мы тебя любим и ждем», сестра Ирина и Дарья. Огромный привет всему коллективу, особенно бригаде номер 1, 2 и 4 и кладовщикам Сереге и Леше. Всем прекрасного настроения и хорошей ночной смены. Вы все умнички. Это написала Виктория из Белоруссии. Минск на связи. Цитата: поставьте, пожалуйста, веселую песню. По традиции Колесник Виктория нас просит. Виктория, ну вы знаете что, веселые песни у нас не бесплатно. Мы принимаем колбасу, различные полуфабрикаты тоже пойдут. Ну, конечно, лучше все естественно. Тем более, вы, как говорится, из Белоруссии.
1: Русское радио.

А вот мы и вернулись. Не ждали? Как это не ждали? Конечно же ждали, потому что это стол заказов на русском радио. Я продолжаю цитировать ваше сообщение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моему мужу Николаеву Дмитрию, что я его очень-очень сильно люблю. Спасибо ему за все и хорошего настроения. Это пишет Светлана из Сергача, Нижегородская область. А вот Евгения написала, передает привет тоже своему мужу Пашеньке. Цитата: «Пусть его ночная смена пройдет легко и быстро». Поставьте, пожалуйста, что-нибудь для хорошего настроения. Евгения, у нас есть песня, которая не только поднимает

Ну, а мы никуда ни в коем случае не уходим, потому что это «Стол заказов» в Таросском радио. Сергей написал, цитата, «Спешу поздравить кореша Серегу с последней трудовой пятницей. Новокузнецк, Кузбасс». Так получается, он сам себя поздравляет таким образом. Почему бы и нет? Ну, не знаю. Мне кажется, классно. Оля написала, пользуясь, цитата, «вашей возможностью похлопать в эфире». Вот это интересное такое вот... Как это даже сказать, я даже не знаю. Давайте вместо этого просто похлопаем. И все. Вот такая вот возможность. Оля, по какому поводу мы хлопаем? А, вот что написал Оля. Она поздравляет свою половинку с наступающим завтра днем рождения. И, Оля, у меня очень хорошие новости. Во-первых, мы еще раз похлопаем. У нас действительно есть такая возможность в эфире. Наши статисты тут не просто так заседания устраивают ночные. А во-вторых, Оля, завтра на духи скидываться не нужно, потому что у нас есть музыкальный подарок с ароматом «Жасмин».

самом разгаре стол заказов на русском радио. И, наконец-то, но мы этого ждали. И все-таки это случилось. Процитирую. Поздравьте моего друга, Литвинова Андрея, пенсионера МВД РФ, с днем рождения. В настоящее время он работает на РЖД «Сочинский участок». Пусть сбудутся все его мечты и желания. Здоровья, семейного благополучия. Друг Дмитрий Сириус, Сочи. И поскольку человек из МВД, мы подготовились. И на всякий случай, сейчас прозвучат сразу два музыкальных подарка. Сначала «Хабиб», а потом уже, что называется, «Тяжелая артиллерия» Андрея Губина.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

бы покушать. Так, ну, с котиком это все понятно, а вот сложный и надоедливый день, так пятницу еще, мне кажется, никто не называл, но стоит отдать должное, это смело, поэтому, мне кажется, пятница понравится.

Как ни пытался Андрей Губин нас убаюкать, это стол заказов на русском радио. С нами такие здесь шуточки не проходят. Цитата, процитирую сообщение. Передавайте, пожалуйста, моей маме удачи на работе и сил в повседневной жизни. Очень люблю ее. А еще желаю ей выспаться перед сложным, надоедливым днем от ее дочки Миланы. Это сообщение. Передайте, пожалуйста, еще котику Сирку то, что я его тоже люблю. И пусть дождется утро, чтобы...

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: момент настал, ради чего мы, собственно, сегодня здесь и собрались с вами, чтобы узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Итак, что здесь такого хорошего? Процитирую сообщение, передавайте, пожалуйста, привет всем водителям такси Армавира, особенно парку под Садовым, хорошей смены и адекватных клиентов, написал Александр 786. И вот такое еще сообщение, вот чисто такое вот пятничное уже. Сразу вот чувствуется, что пятница началась, да? Андрюшка, спасибо, что ты есть. Ирина.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: при этом пока все. Я, Миша Набоков, приглашаю всех вас в наш следующий музыкальный час на Русском радио. Что будет интересного? Наверняка спрашиваете вы, а я вам не скажу. Вот что хотите со мной делайте, ничего вам не расскажу. Ни слова. И только попробуйте после такой интрижищи куда-то сбежать.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.